На земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти. И нет такой неправды, чтоб ты не смог разрушить на своем пути. И тьмы нет во вселенной, где не вел бы свет ты, чтоб меня спасти.

0: дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему:
1: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?»
0: Он сказал:
1: «Кто ты, Господи?»
0: Господь же сказал:
1: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна».
0: Он в трепете и ужасе сказал:
1: «Господи, что повелишь мне делать?»
0: И Господь сказал ему:
1: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать».
0: Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, не ел и не пил.

Евангелии Иисус призывает нас быть светом миру. Но свет бывает разный. Ослепляющий свет фар дальнего света меня совсем не радует. Как когда он бьет глаза впереди, так и когда я вижу его раздраженное моргание в зеркало заднего вида. Не думаю, что Иисус имел в виду, чтобы мы донимали окружающих или постоянно фокусировали внимание на себе. Свет верующего должен помогать не удариться при передвижении, а еще помочь увидеть друг друга при общении. Дай Бог нам всем мудрости, кротости и любви.

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободная уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и безумолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Новая музыка на Свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Сергей Набойченко, я являюсь старшим пресвитером Калужской области.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В свое время, когда в 90-е годы началась такая волна богоискания в стране, я, как и все молодые люди, которые были ищущими, старался для себя поделить, в чем смысл нашего бытия, существования. И вы знаете, как человек, который увлекался наукой, прошел очень многое в свое время, читал много, и это была и фантастика, и иногда научная, иногда не очень научная. Но в целом, главным таким отправным моментом моей жизни стало знакомство с Писанием, с Евангелием. Я начал читать Новый Завет после полугода моего такого глубокого изучения и размышления над Словом Божьим. Я понял, что основной смысл жизни – это Христос. И жизнь в Нем, и жизнь с Ним – это не только самореализация, это вообще реализация любого человека, потенциала, который Бог, Создатель, вложил в каждого из нас. И вот с того момента я заключил завет с Богом и двигаюсь в этом направлении, не жалея ни одного мгновения своей жизни, что Бог меня благословляет на этом пути.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Каждый день, каждое мгновение жизни я понимаю, что мы им, Господом нашим, живем и движемся, и существуем. И всякое мгновение жизни, и всякое решение жизненное, которое принимаю, я стараюсь сделать в контакте, в общении с Господом. И это не только помощь, это придает и уверенность, и основание для каждого последующего моего жизненного шага. И Бог благословил это и в семье, в личной жизни, и в служении в церковном, и в работе моей, и в реализации тех даров, которые мне Господь и каждому человеку дает.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
3: Самое важное рядом. Свобода.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Если хочешь нажить врагов, попробуй что-нибудь изменить. Вудро Вильсон, 28-й президент США.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: Свободное радио.

Макс Лукада. Божий замысел для нас – не что иное, как новое сердце. Если бы вы были автомобилем, Бог хотел бы контролировать ваш мотор. Если бы вы были компьютером, Бог предъявил бы права на программное обеспечение и жесткий диск. Если бы вы были самолетом, он занял бы место в кабине пилота. Но вы человек, и поэтому Бог хочет изменить ваше сердце. В нем научились обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Послание Ефесянам, 4 глава. Бог желает, чтобы вы были в точности, как Иисус. Он хочет, чтобы у вас было сердце, подобное Его сердцу.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Евангелие от Луки, 14 глава, 15 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Обретение на каждый день.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Тема сегодня радостная. Когда нам хорошо быть вместе на праздновании во славу Божью. Прочитаем

0: «Пять пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не кусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Обратите внимание, все происходит на званном ужине у начальника фарисеев. Это излюбленный подход Христа – иллюстрировать мысли, исходя из текущей обстановки или понятного слушателю примера. Множество людей собраны вместе и приглашены на ужин к начальнику фарисеев. Это привилегия. И вдруг такой пример, в котором друзья отказываются от совместного праздника. Притом, причины их ничтожны. Поле можно посмотреть и в другой день, оно не исчезнет. Валов можно испытать позже, силу они от этого не потеряют. Вопрос – это о приоритетах, вопрос выбора. И выбор друзей был разочаровывающим. Хозяин хотел разделить с друзьями радость ужина и общения, но они отказались. Тогда он решает разделить эту радость со всеми, кому не суждено было стать частью званого ужина. Мы с вами по благодати Божьей получили возможность присутствовать на таком ужине для избранных в присутствии самого Царя Небесного. Не по заслугам нашим, а по Его милости. И прообразом этого великого пира на небесах может стать общее празднование. В том числе пикник свободного радио 29 августа. Мы все приглашены, чтобы стать частью радостного события, общения, музыки и совместного ужина. Приходите.
1: Свободное радио рядом.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус вошел в лодку, за ним последовали его ученики. Вдруг на море поднялась сильная буря, волны захлестывали лодку. А он спал. Ученики подошли и разбудили его. «Господь, спаси! Погибаем!» — кричали они. «Почему вы такие трусливые и маловеры?» — говорит им Иисус. И он встал и усмирил ветры и море. Наступило полное безветрие. Ученики изумились. «Кто он такой, что и ветры, и море ему подчиняются?» — говорили они.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Время. Деньги. Зигазон.
1: Как устойчивость дома зависит от фундамента, так и прочность нашего здоровья зависит от утренней зарядки. А любой строитель вам скажет, пренебрегать фундаментом нельзя. Нужно обрисовывать всю полезность утренней зарядки. Давайте рассуждать логически. Что происходит во время зарядки? В чем ее смысл? А смысл такой же, как в прогреве автомобиля в холодное время года перед тем, как ехать куда-то. Вы же не срываетесь с места на пятой передаче. А вот себя вот так прогревать вы почему-то не считаете нужным. И вот закостенелые дяди и тети несут свои тела на работу. Во время зарядки, между прочим, наши клеточки, мышцы и все уголки организма, да даже мизинец на левой ноге, умываются кровью. И это вовсе не картина из фильма ужасов. Это тот процесс, за который все в вашем организме, включая тот же левый мизинец, вам очень благодарны. Все потянулись, все проснулись, глотнули кислорода и готовы служить вам долгие лета верой и правдой. А теперь внимание, вопрос. Если все знают, что зарядка полезна, почему зарядку не делают? Во-первых, пресловутое «я лучше посплю». Во-вторых, это долго, я не успеваю. Но подумайте сами, почему сразу долго? Вот что, по-вашему, лучше? Делать одно упражнение, но 365 дней в году? Или 365 упражнений и все в один день? Не относитесь фанатично, не превращайте зарядку в полноценную тренировку, требующую значительного времени и энергозатрат. В рабочий будний день для начала достаточно 10, ну, максимум 15 минут. Ну и, наконец, третья причина, почему мы не делаем зарядку. Терпение, а точнее его отсутствие. Первый день встали по будильнику, за спиной крылья. Я смог, я сделал, я пацан. Второй день энтузиазма меньше, но он еще существует. И, наконец, третий день. Третий день – это фиаско. Я все равно уже не успею, лучше я полежу еще 5-10 минут. Друзья, ну что же такое? Так много людей знают о пользе зарядки и не делают ее. Вот уже даже наперекор хочется стать исключением и стать тем человеком, который зарядку делает. Вы что на это скажете?
0: Время. Деньги. Зигазон.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Просто христианское радио. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Не я ли, Господи? Не я ли, Господи? Не я ли? Тебя смогу опять предать, идя тернистыми путями, и не себя тебя распять. Не я ли, Господи, Иудой, предстану вдруг перед тобой, и радостно служить я буду мамоне, преданной душой. Не я ли, Господи, беспечно от благодати отпаду, и в этой жизни быстротечной, свернув, не за тобой пойду. Не я ли, Господи, прощенный, грех буду снова избирать? Не я ли, Господи, прельщенный, лишь стану своего искать? Не я ли, Господи, отраду в земном, а не в тебе найду? Не я ли судьею стану брату, к нему на помощь не приду? Самоуверенным и гордым, поставив я на пьедестал и к жертвенной любви негодным, не я ли стану вдруг? Не я ли? Не я ли, Господи, не я ли, дай мне об этом вспоминать, чтоб среди жизненных реалий мне от тебя не отступать.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Притчи Соломона.
1: Лучше бедняк, чей путь беспорочен, чем богач, чьи пути бесчестны.

Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.

0: Привет, вы на Свободном радио. Меня зовут Катя. У меня к вам вопрос. Чего вам не хватает для счастья? Квартиры, путешествия на Багамы или, может быть, любви всей жизни? Я знаю, что радость заключена не в вещах. Она в нас самих. Радость в Господе – сила моя. Так говорит нам Священное Писание. Так что радуйтесь.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Молитва открывает сердце, чтобы оно стало способным вместить Бога. Просите, и ваше сердце станет достаточно большим, чтобы принять Господа и сохранить его в себе. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке –

боюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: велик, что он ведет во всех путях. Даже когда я что-то не понимаю, когда какие-то трудности, переживания бывают, спустя время я вижу, как все это прошло, и такой вау, просто в шоке. Ну, Божьи планы не наши.
1: Твой любимый библейский стих.
0: У меня их много, а сейчас, в данный момент жизни, Второзаконие, 31 глава, 8 стих. «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся». Вот этот стих ободряет тем, что Господь предо мной. Он ведет, и его путь совершенен.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Я думаю, что свобода. Многие говорят, что ограничение, и те, кто не принял Бога, еще не знают его лично, я думаю, так и будут думать все время. Я думаю, вообще не так. Свобода, потому что Бог освобождает от всего, что на этой земле. Тут есть куча переживаний, куча трудностей, через которые Бог проводит. Свобода во Христе.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Страх смерти. Иисус разрушил смерть и явил жизнь и нетление через благовестие. Второе послание Тимофею, 1 глава, 10 стих. Люди боятся смерти, потому что с ней завершается их земная жизнь. А потом тех, кто умер, так и не примирившись с Богом, ожидает наказание за их грехи. Таковые будут воскрешены для суда и приговорены к вечному осуждению. Хотя многие сомневаются в этом и даже отрицают будущее наказание, страх смерти все же остается. Чтобы предоставить нам возможность избавления от этого, на землю 2000 лет назад в облике человека пришел Сын Бога. Тот факт, что смерть является возмездием за грех, к нему никак не относится, ибо он никогда не грешил, будучи единственным, кто этого не делал. Он добровольно пожертвовал своей жизнью и спустя 3 дня божественной силой был воскрешен к жизни. Таким образом, он победил смерть. И теперь всем, кто верит в него, он дарует часть в своей победе. Для них он истребил смерть, то есть сделал ее бессильной. Но со смертью еще не покончено. Для верующих она утратила свой ужас, они обладают вечной жизнью. После смерти они направляются домой, чтобы прибыть с Иисусом. При вознесении искупленных те, кто почил, будут воскрешены, а те, кто жив, изменятся. Они получат нетленное тело, которого смерть уже коснуться не сможет. Какая же это победа Божьей благодати?
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Тем временем Иисус приходит с ними в одно место, оно называется Гефсимания. Он говорит ученикам: «Посидите здесь, а я отойду помолюсь». Он взял с собой Петра и двух сыновей Зеведея. Ужас и тоска охватили Иисуса. И он говорит им тогда: «Душа моя томится смертельно. Побудьте здесь, бодрствуйте со мною». Отойдя немного, он бросился ничком на землю и стал молиться: «Отец мой, если только можно, избавь меня от этой чаши. Но пусть будет не так, как хочу я, а как ты». Он подошел к ученикам и застал их спящими. «Вот как», — говорит он Петру, — «вы даже часа одного не смогли бодрствовать со мною. Не спите, молитесь, чтобы устоять в испытании. Дух отважен, но бессильна плоть». И снова, во второй раз, он отошел и стал молиться: «Отец, если нельзя меня избавить от этой чаши и должен я выпить ее, пусть воля Твоя исполнится». Вернувшись, он снова застал их спящими. У них слипались глаза. Покинув их, он снова отошел и молился в третий раз теми же словами. Потом он возвращается к ученикам и говорит им: «А вы все спите, отдыхаете? Настал час. Вот, Сына Человеческого отдают в руки грешников. Вставайте, идем. Смотрите, предатель уже близко». И тут, когда он еще говорил, появился Иуда, один из двенадцати, и с ним большая толпа с мечами и кольями, посланная старшими священниками и старейшинами. Предатель заранее условился с ними о знаке, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть Иисус. Берите его». Он направился прямо к Иисусу. «Приветствую тебя, Рабби», — сказал он и крепко поцеловал его. Но Иисус сказал ему: «Так вот для чего ты пришел, приятель». Тогда Иисуса схватили и взяли под стражу. И тут один из учеников Иисуса выхватил меч и, ударив слугу первосвященника, отсек ему ухо. Иисус говорит ему: «Вложи меч в ножны! Всякий, кто берется за меч, от меча и погибнет. Или ты думаешь, я не мог попросить моего отца? Он бы тут же послал мне 12 ангельских воинств, а то и больше. Но как в таком случае исполнится Писанием? Ведь все это должно произойти». И сказал тогда Иисус толпе: «Вы пришли за мной с мечами и кольями, как будто я разбойник. Каждый день я сидел в храме и учил, и вы меня не забирали. Но все это произошло для того, чтобы исполнились писания пророков». Тогда все ученики покинули его и убежали.
0: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Спасибо, что посетили наш ресторан. Могу ли я предложить вам наш фирменный завтрак? Баварские сосиски, яйцо под майонезом, бутерброд с красной...
1: Хватит. Не смешно.
0: Что ж, гостеприимным нельзя побыть. 40 дней как-никак, ни крохи во рту.
1: А ты уж прям так и озабочен моим желудком.
0: Уж не хочешь ли ты сказать, что не голоден?
1: Естественно, я голоден. Но надеюсь, ты не думаешь, что я приму что-нибудь из твоих рук.
0: Нет, конечно, нет. Но если ты сын Божий, сделай для себя хлеб из этих камней.
1: Написано, не хлебом.
0: Ой, как мы хорошо Писание знаем. Мне что следует поаплодировать?
1: Я пришел сюда, чтобы пройти через искушение. Или ты...
0: Ну ладно, ладно. Я просто не вижу ничего предосудительного в том, чтобы умирающего от голода человеку...
1: Ты прекрасно знаешь, что как только ты уйдешь, ангелы позаботятся обо мне. Ты просто думаешь, что если я поддамся на мелочах, я поддамся и в более серьезных вопросах.
0: Кстати, об ангелах. Перенесемся мы на вершину храма, а? Ну как? Трясутся коленки?
1: Ты, кажется, собирался что-то сказать об ангелах.
0: Ах, да, да. Помню, как-то на досуге я где-то читал. И ангелом своим заповедает о тебе.
1: Короче.
0: Но я тут вот что подумал. Там во дворе у подножия храма сотни людей. Если бы ты, скажем, бросился сейчас вниз, и ангелы бы подхватили тебя, все бы вмиг узнали, что ты Христос. И тебе бы не пришлось целых 3 года бродить по этим пыльным дорогам.
1: Опять за свое. Пытаешься заставить меня поддаться на мелочах, чтобы потом я поддался и в более серьезных вопросах. Но я не сверну ни на шаг с моего совершенного плана. Кроме того, написано: «Не искушай Господа Бога твоего».
0: Написано, написано. Подумаешь, выучил.
1: Продолжай свое дело. Я не собираюсь спорить с тобой.
0: Хорошо. Иди за мной. Царство земли у тебя на ладони.
1: Короче.
0: Ты прекрасно знаешь, что ожидает тебя впереди.
2: У-Ешуа! Марагаша!
1: По плану.
0: Они арестуют тебя, как последнего разбойника.
2: Эй, брат, считай!
1: По плану.
0: Они будут плевать тебе в лицо, тебе, сыну Бога живого.
1: По плану.
0: Они будут избивать тебя до тех пор, пока твоя спина не превратится в лохмотья.
1: По плану.
0: Ты будешь висеть на этом отвратительном кресте и медленно задыхаться в агонии до последней минуты. Что ты заладил? По плану, по плану. Я князь мира сего. Я получше, чем ты представляешь, что это такое. Через 3 года ты будешь умолять отца своего. Сейчас. Вот. Вот. Здесь написано, что с тебя будут капать кровавые капли пота, и ты будешь умолять отца. Цитирую. «Пронеси чашу эту мимо меня. Не делай этого с собой, Иисус. Это неблагодарное отродье не стоит этой жертвы. Поверь мне, я знаю их лучше, чем ты». К тому же у меня есть план, согласно которому ты сможешь избежать всю эту боль, все эти страдания и унижения.
1: Ой, ну вот, начинается.
0: Что начинается?
1: Ну, коль уж ты приготовил для меня свой план, дабы мне избежать боли и унижения, вот оно и начинается. Искушение. Твои условия.
0: Мои условия?
1: Я избегу страдания и унижения, если...
0: Если поклонишься мне.
1: Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему служи.
0: Ну ладно. Я сделал все, что мог. Пеняй на себя. Прощай.
1: Ненадолго.
3: Свободное радио. Музыка, слово,

0: все.
1: Друзья, здравствуйте. Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царстве, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения и спасибо, что вы с нами.
2: «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 18 августа 1596 года родился Жан Баланд, фламандский историк церкви, иезуит, агиограф, священнослужитель. Жан Баланд положил начало монументальному критическому изданию «Житий святых» «Acta Sanctorum», которое продолжается до настоящего времени. По имени Баланда баландистами называются монахи преимущественно иезуитского ордена, которые продолжают заниматься сбором и изданием «Житий святых» и манускриптов. Жан Баланд в 1630 году по поручению генерала ордена иезуитов приступил к изданию серии «Житий святых». Благодаря прекрасному знанию истории и владению несколькими европейскими языками, кропотливой работе в библиотеках и архивах Бельгии, Франции и Англии, Баланду удалось блестяще справиться с поручением. Под его руководством специально учрежденный институт, действовавший под названием «Societas Balandiana», наладил широкое сотрудничество с учеными различных европейских стран. Во время своих работ Баланд совершил ряд путешествий, изучая ранее неисследованные источники в библиотеках Италии. Сегодня день рождения Жана Баланда.
3: След в истории.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Классики о вере.
1: Митрополит Антоний Сурожский. Каждый человек – это икона, которую нужно отреставрировать, чтобы увидеть лик Божий.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.
3: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

0: Молитвой святых отец с любовью взирал на хмурый мир через них.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения.

0: Выдержка из второго письма Павла Тимофею.
1: «Еще знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди будут любить только себя и деньги, будут хвастливы, заносчивы, грубы, непочтительны к родителям, неблагодарны, в душе у них не будет ничего святого. Это будут люди бессердечные, безжалостные, клеветники, несдержанные, жестокие, враги добра, предатели, необузданные, чванливые. Они будут любить удовольствие больше, чем Бога, будут держаться внешней набожности, но откажутся от ее внутреннего смысла. Держись от них подальше».
2: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: ты надежда моя.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами? Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Отделенный. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Слово «освятить» означает «отделить». В храме были сосуды, отделенные исключительно для поклонения Богу. Они не должны были использоваться больше ни для каких других целей. И вот что означает освящение для нас. Мы должны быть отделены от мира, освобождены от влияния этого мира, чтобы нам быть посвященными и предназначенными только для Него, чтобы принадлежать Богу. Наши жизни атакуются грехом каждый день. Каждый раз, когда вы включаете телевидение или радио, каждый раз, когда вы входите в торговый центр или в продуктовый магазин, соблазны и обольщения пытаются увлечь вас теми вещами, которые Бог объявил нечистыми. Нам нужно вкушать Слово ежедневно, для того, чтобы противодействовать этим влияниям мира. Позвольте Божьему Слову в конце каждого дня очищать вас от всего мусора, с которым вы столкнулись. Как сказал Иисус в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 3 стих, «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». Именно Его Слово смывает с нас грязь, с которой мы сталкиваемся каждый день. Из-за нашей любви к Богу нам следует выполнять Его желание. Он желает, чтобы мы хранили себя от мира, чтобы мы были отделены, но нам тоже следует этого хотеть. Нам следует усердно противостоять злу. И если Бог говорит, что именно Его Слово очищает нас, то нам следует идти к Его Слову ежедневно. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас и взял нас от мира и дал нам небесное гражданство. Отдели нас, Господь, через Твое Слово. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное.

0: «Ученые о Боге».
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Семен Франк. Крупный русский философ, религиозный мыслитель и психолог. Участник сборников «Проблемы идеализма», «Вехи» и «Из глубины». Стремился к синтезу рациональной мысли и религиозной веры в традициях апофатической философии и христианского платонизма. Вот что он писал о соотношении науки и религии. «Религия не только не противоречит науке, не только совместима с последней, но и родственна ей и проистекает из одного общего духа с ней. И этот дух, в свою очередь, не только не противоречит так называемому здравому смыслу, то есть здоровому и практически плодотворному отношению к жизни, но при внимательном отношении к делу обнаруживается как единственное условие подлинного, здорового отношения к жизни, спасающее человека от всякого ограничения и слабости, от обывательского скудоумия и рабского бессилия».

0: Псалом 89, 12 стих. «Господи, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Господи Иисусе Христе, смертью смерть поправший, мы молим Тебя, прибудь утешением Твоим и благодатью среди нас в этот тяжелый час. Даруй нам уверенность в том, что смерть не имеет власти над нами, что мы в Твоей власти, как в смерти, так и в жизни. Направь взоры наши на крест Твой, дабы мы познали силу Твоего воскресения и при смерти нашей ощутили присутствие Твое, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: А вы знаете, что защитники дома Павлова в Сталинграде не раз добрым словом вспоминали любовь жильцов к чтению? Дело в том, что в квартирах они обнаружили большое количество книг. А те, в свою очередь, оказались прекрасным материалом для строительства амбразур. Слои книг делали кирпичную кладку более устойчивой к взрывной волне. А знаете, какая книга делает нашу с вами жизнь устойчивее и безопасней? Конечно, Библия.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Евангелие от Луки, 14 глава, 15 стих.
0: У любви есть голос. Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Тема сегодня радостная. Когда нам хорошо быть вместе на праздновании во славу Божью. Прочитаем отрывок из Писания в Луки 14 глава, где рассказывается история, как Иисус присутствует на пиру у начальника фарисеев. И во время беседы происходит следующее. «Услышав это, некоторый из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же, Иисус имеется в виду, сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти, ибо сказываю вам, что никто из тех званных не кусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Обратите внимание, все происходит на званом ужине у начальника фарисеев. Это излюбленный подход Христа – иллюстрировать мысли, исходя из текущей обстановки или понятного слушателю примера. Множество людей собраны вместе и приглашены на ужин к начальнику фарисеев. Это привилегия. И вдруг такой пример, в котором друзья отказываются от совместного праздника. Притом, причины их ничтожны. Поле можно посмотреть и в другой день, оно не исчезнет. Валов можно испытать позже, силу они от этого не потеряют. Вопрос – это о приоритетах, вопрос выбора. И выбор друзей был разочаровывающим. Хозяин хотел разделить с друзьями радость ужина и общения, но они отказались. Тогда он решает разделить эту радость со всеми, кому не суждено было стать частью званого ужина. Мы с вами по благодати Божьей получили возможность присутствовать на таком ужине для избранных в присутствии самого Царя Небесного. Не по заслугам нашим, а по Его милости. И прообразом этого великого пира на небесах может стать общее празднование. В том числе пикник свободного радио 29 августа. Мы все приглашены, чтобы стать частью радостного события, общения, музыки и совместного ужина. Приходите.
0: Утренний движ на свободном радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Так кто же такой лжец? Это тот, кто отрицает, что Иисус — это Христос, помазанник. Таков Антихрист. Он отрицает Отца и Сына. Отрицать Сына — значит быть без Отца. А признавать Сына — значит иметь и Отца. А в вас пусть живет то, что вы изначально услышали. Если в вас живет то, что вы изначально услышали, вы будете жить в Сыне и в Отце. Вот это и есть обещание, которое Он дал нам — вечная жизнь.

Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать. Свободная

0: Друзья, привет! Это Катя. Вот представляете, вы витязь на распутье. Перед вами камень, который предлагает вам несколько путей. Как думаете, куда бы вы пошли? По легкому пути, с перспективой получить в результате пустоту? Или, претерпев трудности, прийти туда, где ждет вас настоящая радость и истинный смысл? Вопрос, конечно, с подвохом, но я думаю, вы поняли мою мысль. Иисус не предлагал нам легких путей, да Он и сам их не выбирал. Но конец истории мы знаем. Жизнь победила смерть, Божья правда воссияла. А потому будем идти туда, где ждет нас настоящая радость и истинный смысл.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему:
2: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо!»
1: Иисус отвечал им:
3: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно».
1: Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им:
3: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями?»
1: Иудеи сказали ему в ответ:
4: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом».
1: Иисус отвечал им:
3: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем».
1: Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. И пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него.
5: Новая музыка на свободном радио.

0: Всем привет, это Андрей Страдубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Настройся на хороший день.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Своенравные дети. Сколько хлопот они доставляют родителям. Но зачастую родителям сложнее побороть собственные сомнения. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Чувство собственной вины и нерешительности не такое уж редкое у родителей своенравных детей. В семье иногда возникает настоящее противостояние поколений. К сожалению, некоторые педагоги внушили многим родителям мысль о том, что воспитание ребенка – это легко, нужно лишь знать методы и приемы. Но когда воспитание превращается в вечный бой, родители начинают жестоко корить себя за свою наивность. Им-то рисовалась радостная картина того, с каким искусством и любовью они будут воспитывать своих детишек, этих розовощеких ангелочков, читать им сказки у камина. Но в жизни все часто складывается совсем не так, как хотелось бы. И всем, без исключения родителям, порой очень трудно. Так позвольте мне вселить уверенность в ваши сердца. Всего три совета. Первый. Не стоит во всем, что происходит между вами и вашим ребенком, винить себя. Совет второй. Все эти трудности временны, поэтому не отчаивайтесь. Совет третий. Поверьте, у вас все получается не так уж плохо. Известно, что своенравные дети, когда вырастут, становятся решительными, уверенными в себе и трудолюбивыми людьми. Неужели мы были такими в детстве? Недоумевают они. И может так случиться, что в один прекрасный день ваш упрямый отпрыск придет к вам за советом, измотанный непрекращающимися схватками со своими далеко не покладистыми детьми. А это ли не лучшая награда родителям за их труд и терпение в те далекие трудные годы? Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Это свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
3: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божьем». Евангелие от Луки, 14 глава, 15 стих.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Библия на каждый день.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Тема сегодня радостная. Когда нам хорошо быть вместе на праздновании во славу Божью. Прочитаем отрывок из Писания в Луки 14 глава, где рассказывается история, как Иисус присутствует на пиру у начальника фарисеев. И во время беседы происходит следующее. Услышав это, некоторый из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же, Иисус имеется в виду, сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не кусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных“». Обратите внимание, все происходит на званом ужине у начальника фарисеев. Это излюбленный подход Христа – иллюстрировать мысли, исходя из текущей обстановки или понятного слушателю примера. Множество людей собраны вместе и приглашены на ужин к начальнику фарисеев. Это привилегия. И вдруг такой пример, в котором друзья отказываются от совместного праздника. Притом причины их ничтожны. Поле можно посмотреть и в другой день, оно не исчезнет. Валов можно испытать позже, силу они от этого не потеряют. Вопрос – это о приоритетах, вопрос выбора. И выбор друзей был разочаровывающим. Хозяин хотел разделить с друзьями радость ужина и общения, но они отказались. Тогда он решает разделить эту радость со всеми, кому не суждено было стать частью званого ужина. Мы с вами по благодати Божьей получили возможность присутствовать на таком ужине для избранных в присутствии самого Царя Небесного. Не по заслугам нашим, а по Его милости. И прообразом этого великого пира на небесах может стать общее празднование. В том числе пикник свободного радио 29 августа. Мы все приглашены, чтобы стать частью радостного события, общения, музыки и совместного ужина. Приходите.
0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

67-й псалом. «Да восстанет Бог, да рассеет своих врагов, да побегут от его лица ненавистники его, подобно тому, как развеивается дым, развей их, как тает воск от огня, пусть пропадут нечестивые от лица Божьего, а праведные пусть возрадуются, пусть веселятся пред лицом Бога и ликуют от радости. Пойте Богу, воспевайте Его имя, воспойте того, кто шествует на облаках. Господь имя Его, радуйтесь же пред лицом Его, Отец-сирот и защитник вдов, Бог в святом жилище своем. Бог дает одиноким дом, выводит узников и дает им преуспевание, а непокорные живут на иссохшей земле. Боже, когда Ты шел пред Своим народом и шествовал по пустыне, земля сотрясалась, даже небеса таяли пред Богом, явившимся на Синае, пред Богом, Богом Израиля. Обильным дождем поливал Ты, Боже, свое наследие, землю свою. Когда она истощалась, Ты подкреплял ее. Народ Твой поселился в ней, по доброте своей, Боже, Ты бедному помогал. Владыка отдал приказ, и множество женщин разнесло добрые вести. Цари войск обращаются в бегство, а обитающая дома делит добычу. Даже если вы остались у домашнего очага, вы будете подобны голубице, чьи крылья покрыты серебром, а перья — чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на этой земле, то это было подобно снегу, выпавшему на горе Цалмон. Гора величественная, гора Башанская, гора вершин, гора Башанская. Вы, горы высокие, к чему смотрите с завистью на гору, где Бог пожелал жить? Господь будет жить на ней вечно. Колесниц Божьих десятки тысяч, тысячи тысяч. Владыка пришел с Синая в свое святилище. Ты поднялся на высоту, пленил пленных и взял дары у людей, даже у непокорных, чтобы Ты, о Господь Бог, мог обитать там. Благословен Владыка. Ежедневно Он возлагает на Себя наше бремя. Он – Бог, спасающий нас. Бог для нас – Бог спасения. И у Господа Владыки избавление от смерти. Да, Бог сокрушит головы своих врагов, волосатую голову упорствующего в своем беззаконии. Владыка сказал: «Возвращу их с Башана, извлеку из глубины моря, чтобы ты окунул ноги свои и твои псы, языки свои, в кровь твоих врагов. Увидели они шествие твое, Боже, шествие моего Бога, царя моего в святилище. Шли впереди поющие, позади играющие на струнах, а в середине девушки, бьющие в бубны. В собрании славьте Бога, воздайте хвалу Господу в собрании Израиля. Там самый малый род Вениамина ведет их, затем правители Иуды великим числом, а также правители Завулона и Нефалима. Определил тебя Бог твой быть сильным. Яви нам силу свою, Боже, как ты это делал раньше. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя, затаившегося в камышах, стадо быков среди телят народов. Усмири их, чтобы они принесли тебе свое серебро. Рассей народы, которые желают войн. Приходят послы из Египта, Куш устремляет свои руки к Богу. Царство земли, пойте Богу! Воспевайте Владыку, шествующего в высоте древних небес. Он издает голосом своим голос силы. Признайте силу за Богом, над Израилем величие Его и могущество Его в облаках. Грозен Ты, Боже, в своем святилище, Бог Израиля, дающий могущество и силу народу. Благословен Бог!

0: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: Свободное радио. Вдохновляет.

0: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: Корень всех зол — любовь к деньгам. Есть люди, которые в погоне за ними сбились с пути веры и отдали себя во власть неисчислимых терзаний. Но ты, человек Божий, беги от этого. Добивайся справедливости, подлинного благочестия, веры, любви, стойкости, кротости. Веди достойную битву веры, овладей вечной жизнью, которой ты был призван.

0: восхвалят тебя народы.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: 18 августа 1520 года был опубликован трактат Мартина Лютера «К христианскому дворянству немецкой нации». В этом сочинении Лютер обосновал идеи всеобщего священства и двух царств. Обратил его Лютер к немецкому дворянству в надежде, что именно знать сможет повлиять на исправление христианства. В трактате Лютер критиковал идею разделения церкви на клириков и мирян, утверждая, что все христиане принадлежат к духовному сословию, а следовательно, каждый христианин может и крестить, и отпускать грехи. Кроме того, Лютер провозглашал свободу христианам толковать Священное Писание и обличать заблудших предстоятелей церкви. Отец Реформации предлагал упразднить пышность церковных иерархов, ввести выборность и подотчетность пасторов местных общин, утверждал необязательность целибата, а также требовал запретить христианам просить милостыню. Историки считают, что именно трактат «К христианскому дворянству» Лютера стал манифестом Реформации, потому что здесь, а не в тезисах 1517 года, Лютер представил проект реорганизации церкви и общества, а изложенный здесь принцип священства всех крещенных породил множество новых религиозных начинаний внутри движения Реформации.
1: След в истории.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Всем привет! А вы знали, что в Уганде половина населения моложе 15 лет? На самом деле такое соотношение говорит не только о большом количестве детей, но и о короткой продолжительности жизни. Так что сколько бы вам сегодня ни было, благодарите Бога. Как поется в одной старой доброй песне «Мои года – мое богатство».
1: Я бегу по золотой дороге, мне вслед кричат те, кто сломали ноги. Я не могу больше ждать, я должен...

0: 65-й псалом. «Восклицай Богу от радости вся земля! Пойте славу Его имени! Воздайте Ему хвалу! Скажите Богу, как устрашающи твои дела! Столь велика сила твоя, что враги твои раболепствуют пред тобою! Тебе поклоняется вся земля! Тебе воспевает славу! Воспевает славу имени твоему! Придите, смотрите на Божьи дела! Как устрашающие его дела для сынов человеческих! Сушей он сделал море, реку они перешли по суше, и там мы возрадовались о нем. Силой своей он властвует вовек, не спускает с народов глаз, чтобы мятежники против него не восстали. Славьте нашего Бога народы! Громко воздайте хвалу ему! Он сохранил нам жизнь и не дал нашим ногам споткнуться. Боже, ты испытал нас, очистил как серебро. Ты заключил нас в неволю, возложил нам на спину бремя и позволил конникам попирать нас. Мы прошли сквозь огонь и воду, но ты нас вывел к месту изобилия. Я приду в твой храм со всесожжениями и исполню свои обеты тебе. Обеты, что дали мои уста, и язык мой произнес, когда я был в беде. Я вознесу тебе всесожжения, дым от лучших баранов. Я принесу тебе в жертву быков и козлов. Придите и слушайте, все боящиеся Бога. Я расскажу о том, что Он для меня совершил. Я взывал к Нему устами своими, превозносил Его языком моим. Если бы в сердце своем видел я грех, то Владыка не слушал бы меня. Но Бог поистине услышал меня и внял мольбе моей. Благословен будь Бог, не отвергающий мою молитву и милости меня не лишивший».
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного Радио. Telegram-чат Свободного Радио.

История христианских гимнов. О, малый город Вифлеем. Это популярная рождественская песня, стихи к которой сочинил епископ Филлипс Брукс, настоятель церкви Троицы в Бостоне, который, кстати, входит в зал славы великих американцев. Сделал он это спустя 3 года после своего посещения Святой Земли. В сочельник 1865 года Филлипс Брукс помогал в проведении богослужения в церкви Рождества в Вифлееме, построенной, как гласит предание, над тем самым местом, где родился Спаситель. На служении исполнялись рождественские песни, а мысли Брукса возвращались к детям из воскресной школы его церкви. Позже он рассказывал им о своем рождественском паломничестве так. «Я помню, как стоял в старой церкви в Вифлееме, рядом с тем местом, где родился Иисус, когда вся церковь звенела рождественскими гимнами хвалы Богу. Как снова и снова казалось, что я слышу голоса, говорящие друг другу о чудесной ночи рождения Спасителя». Здесь Филлипса Брукса посетило вдохновение написать еще одну рождественскую песнь. 3 года спустя Брукс дал органисту своей церкви это стихотворение «О малый город Вифлеем». Льюис Реднер написал несколько мелодий, но не мог подобрать такую, которая соответствовала бы словам. Как он сам рассказывал, перед началом подготовки детского хора к Рождеству он проснулся среди ночи и услышал, как ангел нашептывает эту мелодию ему на ухо. Он встал, и пока мелодия была еще свежа в памяти, набросал ее. На следующее утро он добавил разные партии. Гимн был готов к разучиванию. Впервые эту песню исполнил детский хор из 36 детей на рождественском богослужении 1868 года.

Библия — необыкновенная книга. Она — живое существо, побеждающее все ей противостоящее. Французский император и полководец Наполеон Бонапарт.

0: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном радио. Ура!
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Пусть будут у вас одинаковые мысли и чувства, одинаковая любовь к братьям, сострадание и скромность. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление, наоборот, воздавайте благословением, потому что вы к этому призваны, и вам в наследие обещано благословение».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Костя, здорово. Спасибо, что песню прислал. А то я думаю, что ты за друг вообще. Ты живешь далеко. Встретиться с тобой невозможно, потому что у тебя куча работы, семья. Ну, у меня тоже куча работы и семья. Но а вот в песнях ты прям много со мной времени проводишь. И за это огромное спасибо тебе человеческое. Молодец, иди за Богом, а я за тобой.

Всем привет! Сенегальские женщины тратят на добывание воды в среднем 17,5 часов в неделю. Понимаю, что ваших хлопот от этого меньше не стало, но на фоне этих жителей Африки у нас с вами освобождается немало времени. А на что мы их тратим?

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Евангелие от Луки, 14 глава, 15 стих.
2: Держим курс на вечное, свободное радость.

0: чтение на каждый день.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Тема сегодня радостная. Когда нам хорошо быть вместе на праздновании во славу Божью. Прочитаем отрывок из Писания в Луки 14 глава, где рассказывается история, как Иисус присутствует на пиру у начальника фарисеев. И во время беседы происходит следующее. Услышав это, некоторый из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же, Иисус имеется в виду, сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не кусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных“». Обратите внимание, все происходит на званом ужине у начальника фарисей. Это излюбленный подход Христа – иллюстрировать мысли, исходя из текущей обстановки или понятного слушателю примера. Множество людей собраны вместе и приглашены на ужин к начальнику фарисеев. Это привилегия. И вдруг такой пример, в котором друзья отказываются от совместного праздника. Притом причины их ничтожны. Поле можно посмотреть и в другой день, оно не исчезнет. Валов можно испытать позже, силу они от этого не потеряют. Вопрос – это о приоритетах, вопрос выбора. И выбор друзей был разочаровывающим. Хозяин хотел разделить с друзьями радость ужина и общения, но они отказались. Тогда он решает разделить эту радость со всеми, кому не суждено было стать частью званого ужина. Мы с вами по благодати Божьей получили возможность присутствовать на таком ужине для избранных в присутствии самого Царя Небесного. Не по заслугам нашим, а по Его милости. И прообразом этого великого пира на небесах может стать общее празднование. В том числе пикник свободного радио 29 августа. Мы все приглашены, чтобы стать частью радостного события, общения, музыки и совместного ужина. Приходите.

0: Пауза.
1: Это «Свободное радио», друзья. Привет, с вами Катя. Скажите, какую реакцию у вас вызывают люди, которые все время вас поучают или критикуют? Ну, наверное, максимум вы что-то принимаете к сведению, но крепкую задушевную дружбу с таким человеком вряд ли заводите. А вот в Писании сказано, что Иисус называет нас друзьями, и мы называем Его другом. Он не просто поучает нас и критикует, Он принимает нас, разных, ошибающихся и раскаивающихся, но неизменно верующих в Него как Спасителя. Друг любит во всякое время. Это тот, кто дает свободу быть собой.
2: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Дорогие и возлюбленные работники «Свободного радио», ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляет вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Стихи Александра Ткаченко читает Дарья Косинцева. Счастье падало мне на голову, невесомое, тихое счастье. Тихо падало мне на голову и не раз, и не два, а чаще. Только мне каждый раз казалось, что судьба, тупая как шпала, чем-то тяжким в меня кидалась и в конце концов попадала. Бац! Жена, на которой нужно жениться, дыц! Работа, которой нужно кормиться, тресь, детишки, пеленки, штанишки, рубашки, хрясь, избушка, домишко, полная чашка. Убегал я, юлил, уворачивался, хотя, в общем-то, не убегал. Ничего себе счастье, думал я, и другого счастья искал. Только счастье другого горы впереди маячит, как дуры, а года за спиной, как заборы, и на каждом клок моей шкуры. Так и носит меня веселого. То полечит, то покалечит. Счастье падает мне на голову, а я вжимаю голову в плечи. Все что-то ищу, все не имется мне, но хранит меня от напастей. Мне на голову уроненное, безответно в меня влюбленное, мною так и неоцененное, мое тихое, легкое счастье.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Извините, не подскажете, автобус Шереметьево отсюда отходит?
2: Отсюда минут через 20 должен быть.
1: О, как хорошо. Галик. Спасибо.
3: Ну что, мы будем ждать автобус на этой жесткой скамейке? Ой, кошмар.
1: Смотри-ка, мебельный магазин через дорогу. Пойду-ка, пожалуй, что-нибудь прикуплю.
3: И посмотри, есть ли у них там вентилятор?
4: Уж очень душно.
2: Извините за любопытство. Вы куда-то летите, насколько я понимаю?
4: Да, на Мальдивы. Несколько лет копили.
3: Дорогой, ну ты все еще здесь?
5: Да я смотрю, нет ли тут где-нибудь розетки. Клево было широкоформатный такой телек тут поставить, да?
4: О, точно, клево. Давай, иди, смотри.
2: Скажите на милость.
5: Опа, нашел что-то.
2: Зачем это вам?
4: Что? Что это?
2: Ну зачем вы тратите то, что вы накопили на путешествие, на вещи, которые вам все равно придется оставить на остановке?
4: Ну, хочется же как белый человек пожить. Ну, хоть бы 20 минут.
6: Иисус Христос сказал: «Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись в дом, крадут. Копите себе богатства на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и где воры, забравшись, не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое. А куда стремится твое сердце?»
7: Эти горы, города.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один человек устраивал пир и позвал много гостей. Когда подошло время садиться за стол, он послал слугу сказать приглашенным: «Приходите, все уже готово». И тут все как один стали извиняться. Первый сказал: «Я купил поле, и мне необходимо пойти посмотреть его. Прошу меня извинить». Второй сказал: «Я купил 5 пар валов и должен испытать их в работе. Прошу меня извинить». Третий сказал: «Я женился, и поэтому не смогу прийти». Слуга вернулся и сообщил это господину. Тогда разгневанный хозяин приказал слуге: «Иди скорее в город, на улице и в переулке, и приведи сюда бедных, коллег, слепых и увечных». Слуга сказал ему: «Господин мой, твое приказание исполнено, и еще остались свободные места». Тогда господин сказал слуге: «Пройди вдоль улицы и изгороди и уговори всех прийти сюда. Пусть дом мой будет полон. Говорю вам, никто из тех, кто был зван, не будет пировать за моим столом».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Когда я ценю то, что имею, я вновь понимаю, что жизнь — это так хорошо.
1: Интересные факты.
2: Иисус Христос родился за несколько лет до Рождества Христова. Большинство современных ученых полагают, что Христос родился в 5 или 6 году до нашей эры, или, как раньше было принято говорить, до Рождества Христова. Такая путаница возникла, по всей видимости, из-за ошибок в расчетах латинского монаха Дионисия Малого, жившего в 6 веке, благодаря трудам которого и было введено летоисчисление от Рождества Христова.
3: Надежда есть всегда.

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских христиан-баптистов. Краснодар.
1: Свободное радио рядом.
2: Привет, друзья!
3: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.

0: зеркала.
1: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
2: настроиться на истину. Настоящая зрелость не имеет ничего общего с физическим созреванием и не приходит сама собой с годами. По-настоящему взрослым человек становится только тогда, когда учится брать на себя ответственность, жертвовать собой ради другого, искать и находить себя в том, чтобы принести максимальную пользу. Если расслабиться и просто ждать, когда же я дозрею, то ничего хорошего не дождешься. Плывя по течению своих инстинктов и желаний, навязанных пестрой рекламой, мы заплывем в болото. Иисус сравнивает жизнь человека с сельскохозяйственной культурой. Когда мы вырастаем, мы должны начать приносить плод. Если нет, то такое растение попросту вырывают и выбрасывают, потому что в нем нет никакого смысла. Являетесь ли вы благословением для кого-то? Приносите ли вы пользу? Берете ли на себя ответственность? Заботитесь ли о том, кто в вас нуждается? Если нет, то вам пора дозревать. Иначе зачем еще нам дана эта жизнь?
3: В эфире «Свободное радио».
4: «Свободное радио».
3: Вдохновляет. Проверено.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Золотые библейские стихи.
1: Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих.
0: Глоток живой воды.
2: В любых обстоятельствах слушай свободное радио.

0: что если счастье – это свойство характера? У одних в характере его все время ждать, у других – непрерывно искать, а у третьих – повсюду находить. Вот, например, разница между детьми и взрослыми, она часто именно в том, что взрослые во всем счастье ищут, а дети его во всем находят. Вы-то сегодня счастливы были?
1: Новая музыка на свободном радио.

0: is grace. Grace that is greater than all our sin.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня. Искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
2: В новый день со Свободным радио.
3: Если бы не был, не был бы, если бы не был, если бы не был, не был бы, если бы не был, не был бы, если бы не был, не был бы, если бы не был, если бы не был, не был бы.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Сэр Уильям Рамзай, английский химик и лауреат Нобелевской премии по химии 1904 года. Ранние работы Рамзая относятся к молекулярной физике. В 1884 году он установил атомный вес цинка, в 87-м синтезировал пиридин из ацетилена и цианистого водорода. В 93-м году предложил способ определения молекулярного веса жидкости по величине ее поверхностного натяжения. В 94-м Рамзай совместно с Релеем открыл аргон, в 95-м получил гелий, а в 98-м совместно с Траверсом открыл криптон, ксенон и неон. За эти работы Уильям Рамзай был удостоен Нобелевской премии 1904 года. В 1910 году изобрел микровесы, позволяющие определять вес тела объемом в 0,1 мм с точностью до 10 в минус 9 степени грамм. Последние работы относились к радиоактивным превращениям элементов. Почетный член Петербургской академии наук с 1913 года. Сэр Уильям Рамзай говорил: «По моему мнению, нет действительного столкновения между фактами науки и основополагающими учениями христианства».
2: Утро на свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: «Пойди к муравью лежебока, посмотри на труды его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни надсмотрщика, ни правителя, но он запасается летом пищей, собирает себе еду во время жатвы».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Из лачуги во дворец. Ибо мы знаем, что когда наш земной дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Апостол Павел сравнивает наше тело с хижиной. Пока мы молоды и здоровы, это сравнение кажется неуместным. Но когда начинают одолевать болезни или дают о себе знать проблемы старости, мы сразу же замечаем, насколько слабо и немощно наше тело. С годами оно напоминает полуразрушенную лачугу. Хотя мы и ожидаем Господа Иисуса, может случиться так, что мы будем призваны домой до того, как Он придет за своими искупленными. Эту нашу хижину разрушает смерть. Тело, принадлежавшее первому творению и подверженное последствиям грехопадения, оказывается в могиле, где оно разлагается. Но у нас есть славная надежда. Мы знаем, что мы имеем чудесное жилище от Бога. Во время восхищения, когда придет Господь Иисус, те, кто усоп, будут воскрешены в новом теле, а живущие, искупленные, изменятся. У каждого верующего, который будет взят на небо, будет новое тело, которое можно сравнить с дворцом. Его характеризуют три вещи. Это тело нерукотворное, оно духовное и уже принадлежит первому творению. Оно названо вечным, неприходящим. Это дом на небесах, и мы сможем обитать там.

0: днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 18 августа 1596 года родился Жан Баланд, фламандский историк церкви, иезуит, агиограф, священнослужитель. Жан Баланд положил начало монументальному критическому изданию «Житий святых» «Acta Sanctorum», которое продолжается до настоящего времени. По имени Баланда баландистами называются монахи преимущественно иезуитского ордена, которые продолжают заниматься сбором и изданием «Житий святых» и манускриптов. Жан Баланд в 1630 году по поручению генерала ордена иезуитов приступил к изданию серии «Житий святых». Благодаря прекрасному знанию истории и владению несколькими европейскими языками, кропотливой работе в библиотеках и архивах Бельгии, Франции и Англии, Баланду удалось блестяще справиться с поручением. Под его руководством специально учрежденный институт, действовавший под названием «Societas Balandiana», наладил широкое сотрудничество с учеными различных европейских стран. Во время своих работ Баланд совершил ряд путешествий, изучая ранее неисследованные источники в библиотеках Италии. Сегодня день рождения Жана Баланда.
1: След в истории.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Расскажите, какие грандиозные планы в вашей жизни так и остались планами? Я, например, так и не научилась свободно говорить по-английски. Владею уровнем, который называется «умные глаза». Это когда по глазам понятно, что очень многое понимает, но сказать может только элементарное. Но такие планы, с другой стороны, вроде как грандиозными не назовешь. Так что предлагаю смягчить формулировку. Пусть будут не грандиозные планы, а просто планы. Какие планы так и остались записью в блокноте? Или, может быть, обрывком мысли под коркой? Вы ведь интуитивно понимаете, да? Что спрашиваю я про что-то очень важное. Нет, вовсе не будет речей, мол, просто сделайте это, но сколько можно ждать? Нет, будет только неподдельный интерес. А как вы думаете, вот есть планы, которые не сбылись, а что помешало? Ну вот так, если по-честному. И была ли эта причина, вот прям причиной-причиной? А может, не очень-то и хотелось?

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его:
2: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает».
1: Иисус говорит ему:
3: «Я приду и исцелю его».
1: Сотник же, отвечая, сказал:
2: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
1: Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним:
3: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов».
1: И сказал Иисус сотнику:
3: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе».
1: И выздоровел слуга его в тот час.

0: Петр Мамонов. Можно жить и быть счастливым каждую секунду, какие бы внешние обстоятельства ни были. Счастье – это не успех, не благополучие, не сытость, когда гладко, тепло и удобно. Это другое совсем.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Немногие могут рассказать историю, которую должно быть рассказывал своим внукам Джон Ньютон, однофамилец известного английского физика. Он родился в верующей семье, но в возрасте 6 лет остался сиротой. Перед смертью мама рассказывала маленькому мальчику о греховности человека и о милости Божьей, которая ведет к покаянию. Джон жил то у одних родственников, то у других. Наконец, один дальний родственник взял его к себе. Это был человек, который высмеивал веру его мамы и жестоко наказывал ребенка за малейшее нарушение предъявленных к нему требований. В этой обстановке Джон быстро перестал говорить и о маме, и о Боге. В подростковом возрасте Джон решил стать моряком. Для того, чтобы вырваться из дома, в котором он научился презирать все на свете. После окончания школы его мечта осуществилась, и он стал моряком военно-морских сил Великобритании. Однако, обнаружив, что там не так легко, как казалось, он дезертировал и отправился в Африку. Со временем Джон присоединился к какому-то португальскому торговцу рабами, в доме которого с ним обращались как с невольником. Убежав из дома работорговца, Ньютон направился на берег океана и разложил там большой костер, пытаясь привлечь внимание проплывающего корабля. Капитан, решив, что кто-то хочет продать слоновую кость или рабов, послал к берегу шлюпку. Обнаружив, что молодой человек ничего не имеет, он обозлился и неохотно согласился взять его в качестве гида. Но вскоре Ньютон, чтобы как-то развлечь команду, открыл бочонок рому, в результате чего весь экипаж судна напился. Это так взбесило капитана, что он выкинул Джона за борт, а затем выстрелил в барахтывающийся в воде юношу из гарпуна, причинившего его телу столь большую рану, что позже Ньютон мог вложить в нее кулак. Со временем Джон Ньютон стал капитаном и занимался торговлей рабами, перевозя их от берегов Африки до Америки. Сегодня, спустя 200 лет, его биографы точно не знают, когда же наступил кризис, изменивший всю его дальнейшую жизнь. Некоторые считают, что это случилось во время того злополучного плавания, когда капитан запустил в него гарпун. Существует и такое мнение, что радикальный перелом в его жизни наступил после того, как уже собственный корабль Ньютона попал в шторм в Атлантическом океане, и судну грозила неминуемая гибель. Именно тогда он стал на колени возле штурвала корабля, который боялся потерять, и воззвал к Господу: «О Господь моей мамы, смилуйся надо мной». В любом случае, в результате своего искреннего обращения к Богу, Ньютон оставил корабль с тем, чтобы весь свой остаток жизни провести, неся служение англиканского священника. За всю свою жизнь он написал более 250 гимнов. И на его могиле, по его просьбе, были выгравированы такие слова: «Джон Ньютон, священник, некогда неверующий вольнодумец, был продавцом рабов в Африке, по огромной милости нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа выжил, был возрожден, прощен и помазан проповедовать о вере, которую он так долго старался уничтожить». Изо всех его гимнов, возможно, самым дорогим для всех христиан является следующий: «О благодать, спасен тобой, я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет».

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Дорогие друзья, команда Свободного Радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати, Александр Золотов, город Калининград.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Отделенный. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Слово «освятить» означает «отделить». В храме были сосуды, отделенные исключительно для поклонения Богу. Они не должны были использоваться больше ни для каких других целей. И вот что означает освящение для нас. Мы должны быть отделены от мира, освобождены от влияния этого мира, чтобы нам быть посвященными и предназначенными только для Него, чтобы принадлежать Богу. Наши жизни атакуются грехом каждый день. Каждый раз, когда вы включаете телевидение или радио, каждый раз, когда вы входите в торговый центр или в продуктовый магазин, соблазны и обольщения пытаются увлечь вас теми вещами, которые Бог объявил нечистыми. Нам нужно вкушать Слово ежедневно, для того, чтобы противодействовать этим влияниям мира. Позвольте Божьему Слову в конце каждого дня очищать вас от всего мусора, с которым вы столкнулись. Как сказал Иисус в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 3 стих, «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». Именно Его Слово смывает с нас грязь, грязь, с которой мы сталкиваемся каждый день. Из-за нашей любви к Богу нам следует выполнять Его желание. Он желает, чтобы мы хранили себя от мира, чтобы мы были отделены, но нам тоже следует этого хотеть. Нам следует усердно противостоять злу. И если Бог говорит, что именно Его Слово очищает нас, то нам следует идти к Его Слову ежедневно. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас и взял нас от мира и дал нам небесное гражданство. Отдели нас, Господь, через Твое Слово. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Свободное радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Почему Бог молчит? Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? Пророк Исаия, 50 глава, 2 стих. Многие задаются таким вопросом, когда слышат о природных катастрофах, видят насилие, страдают от удара судьбы. Почему он молчит? Почему мы должны все это переносить? Нам бы очень хотелось получить ответ, но он молчит. Но действительно ли молчит Бог? Бог говорил с народом Израиля через многих пророков, но этих его посланников отвергли, а некоторых даже убили. Тем не менее, Бог послал на землю своего Сына. Иисус Христос нес послание благодати, исцелял многих больных и ради нашего искупления отдал свою жизнь на кресте. Это было нечто значительно большее, чем просто слова. Это было величайшее доказательство любви Бога к нам. Сегодня Бог обращается к людям через Евангелие благодати. Он вопрошает: «Разве рука моя коротка, чтобы спасать?» Люди должны быть благодарны, что Он сам ответил на этот вопрос. Даже если вам кажется, что Бог хранит молчание, Он уже говорил и оставил вам послание в Библии. Его слова должны заставить вас задуматься, чтобы вы увидели свою ситуацию не со своей точки зрения, а так, как видит Он. И хотя вы грешили, надежда есть. Если вы поверите в Его Сына Иисуса Христа, Он дарует вам вечную жизнь.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Евангелие от Луки, 14 глава, 15 стих.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: на каждый день.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Тема сегодня радостная. Когда нам хорошо быть вместе на праздновании во славу Божью. Прочитаем отрывок из Писания в Луки 14 глава, где рассказывается история, как Иисус присутствует на пиру у начальника фарисеев. И во время беседы происходит следующее. Услышав это, некоторый из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же, Иисус имеется в виду, сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не кусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных“». Обратите внимание, все происходит на званом ужине у начальника фарисеев. Это излюбленный подход Христа – иллюстрировать мысли, исходя из текущей обстановки или понятного слушателю примера. Множество людей собраны вместе и приглашены на ужин к начальнику фарисеев. Это привилегия. И вдруг такой пример, в котором друзья отказываются от совместного праздника. Притом причины их ничтожны. Поле можно посмотреть и в другой день, оно не исчезнет. Волов можно испытать позже, силу они от этого не потеряют. Вопрос – это о приоритетах, вопрос выбора. И выбор друзей был разочаровывающим. Хозяин хотел разделить с друзьями радость ужина и общения, но они отказались. Тогда он решает разделить эту радость со всеми, кому не суждено было стать частью званого ужина. Мы с вами по благодати Божьей получили возможность присутствовать на таком ужине для избранных в присутствии самого Царя Небесного, не по заслугам нашим, а по Его милости. И прообразом этого великого пира на небесах может стать общее празднование, в том числе пикник свободного радио 29 августа. Мы все приглашены, чтобы стать частью радостного события, общения, музыки и совместного ужина. Приходите.
0: Свободное радио.

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Приветствуем Свободное Радио. Здесь группа Nathan Idol. И мы хотим поздравить вас от всего сердца с этой прекрасной цифрой 7 лет существования радио.
1: Мы рады нашему знакомству, рады нашему сотрудничеству и рады тому, что мы когда-то смогли быть вместе с вами и смогли сделать много чего интересного. И рады, что наша музыка звучит на вашем радио. И очень надеемся, что мы еще встретимся, еще вместе послужим, еще вместе порадуем всех наших радиослушателей хорошей музыкой, хорошими передачами. Так что с днем рождения!
0: Пусть Бог благословит вас и ваше служение, и пусть Бог сохранит вас еще много-много лет.
1: И приумножит все, что вы делаете хорошее.
0: Поздравляем!
1: С днем рождения!
2: Свободное радио.

0: Книги Евангелия от Луки.
1: Какой-то человек спросил его: «Господь, неужели будут спасены только немногие?» Иисус им сказал: «Постарайтесь пройти через узкую дверь, потому что, поверьте, многие будут пытаться войти, но не сумеют. А когда встанет хозяин дома и дверь закроет, вы окажетесь снаружи, будете стучаться в дверь, говоря: „Господин наш, открой нам“. А он вам скажет в ответ: „Я не знаю, кто вы и откуда“. Станете вы тогда говорить: „Мы с тобой вместе ели и пили, ты учил у нас на площадях“. А он вам ответит: „Я не знаю, кто вы и откуда. Уйдите от меня, все творящие зло“. И заплачете вы, и заскрипите зубами, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в царстве Бога, а вы изгнаны вон. Придут с востока и запада, с севера и с юга и усядутся за пиршественный стол в царстве Бога. Тогда те, которые сейчас последние, станут первыми, а первые станут последними».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Клайв Льюис. Когда мы увидим Бога, мы узнаем Его и поймем, что Он присутствовал во всех проявлениях чистой любви. Все, что было истинного в наших земных связях, принадлежало Ему больше, чем нам, а нам лишь в той мере, в какой принадлежало Ему. На небе нам не захочется и не понадобится покидать тех, кого мы любим. Мы обретем их всех в Нем, и, любя Его, полюбим их больше, чем теперь.
1: Свободному радио 7 лет.

0: Всем привет! С вами Свободное радио. Британские ученые не дремлют. Дармский университет провел любопытное исследование в местном госпитале. Ученые пригласили монахов, сестер и священников, чтобы они помолились за 700 пациентов, которые страдают сердечными недугами. После молитв прошло несколько дней, и врачи делали заметки о состоянии больных. Профессор Митчел Крушов сообщил результаты. У 500 пациентов благодаря молитвам темпы выздоровления возросли на 93%. А вы давно молились?
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. Утренний движ. На Свободном радио.

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Вы слушаете Свободное Радио.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Свободному радио 7 лет.

каждый может выбрать сам.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру:
2: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?»
1: Петр говорит ему:
3: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя».
1: Иисус говорит ему:
2: «Паси агнцев моих».
1: Еще говорит ему в другой раз:
2: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?»
1: Петр говорит ему:
3: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя».
1: Иисус говорит ему:
2: «Паси овец моих».
1: Говорит ему в третий раз:
2: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?»
1: Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему:
3: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя».
1: Иисус говорит ему:
2: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь».
1: Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему:
2: «Иди за мною».
1: Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу:
3: «Господи, а он что?»
1: Иисус говорит ему:
2: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною».
1: И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем 7-летие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Владимир, но я из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Это какой-то божий дар. Потому что я не прилагал к этому каких-то усилий, чтобы поверить во Христа. Так как-то случилось в моей жизни.
1: Твой любимый библейский стих.
2: В последнее время я думаю над Римлянам 10.10 стихах, что если мы уставим, будем исповедовать Иисуса Господа, сердце веровать, что Он воскресил нас из мертвых, то спасемся.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Ну, в чем-то это ограничение, в чем-то это свобода. Ограничение в грехе может приводить к свободе от греха.
3: Свободное радио.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе! What does it mean? All of the pain that's happened to me. I can't escape the memory. I try to cope.

turn to. Not trying to say all is forgotten, now I'm okay.

0: Какое небо! Красота какая!
1: Здравствуй! Новенький, что ли?
2: Да, только что с земли.
1: Ну, садись. Расскажи-ка, каково было в твое время служить Господу?
2: Да, трудно было, чего говорить. Людям, понимаешь, не нравилось, когда я им говорил о Христе.
3: В самом деле, прям как у нас.
2: Представляешь, некоторые на работе посмеивались надо мной, когда перед едой благодарил Бога.
3: Надо же, все как у нас, а?
2: Ну, я уж не говорю о том, что стоило мне только Библию открыть.
3: Что? Ты держал Святое Писание в руках?
2: А чего, в наше время Библия в каждом доме есть?
3: Как? Они чтят Божие Слово и не любят тех, кто благовествует?
2: Не любят? Не то слово. Растерзать просто могут.
3: Как? Они все еще используют львов?
4: Тысячи христиан в прошлом испытывали гонения за веру. Многие даже перед лицом смерти не отреклись от Христа. А чего вам стоила ваша вера?
5: Храни истину. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: В доме моем я смотрел в окно, сквозь решетку оконную. Я увидел среди простаков, заметил среди молодых людей неразумного юношу. Проходил он по улице рядом с ее углом, путь держа к ее дому, в сумерки, когда вечерело и ложилась ночная тьма. И навстречу ему вышла женщина, как блудница одетая, с сердцем коварным. Шумна она и упряма, ноги ее не задерживаются дома, то на улице, то на площадях, то на каждом углу ждет в засаде. Она схватила его, поцеловала и сказала с бесстыдным лицом: «Жертвы примирения у меня, я обеты свои сегодня исполнила. Вот я и вышла тебе навстречу, я искала тебя и теперь нашла. Я покрыла мою постель разноцветными тканями из Египта, надушила я ложе мое мирой, алоэ и корицей. Пойдем, до утра упьемся любовью, натешимся ласками. Мужа нет дома, он отправился в долгий путь. Он взял с собой кошелек с серебром, не вернется до дня полнолуния». Множеством убедительных слов она его увлекла, соблазнила его льстивой своей речью, и он тотчас за ней пошел. Как вол, что идет на убой, как олень, что к силкам несется, пока печень ему не пронзит стрела. Он как птица, что в сеть стремится и не знает, что там ей смерть. Итак, сыновья, послушайте меня, внимайте моим словам. Не давай сердцу свернуть на пути ее, не блуждай по ее тропам, потому что многих повергла она сраженными, многочисленные ее жертвы. Дом ее — путь в мир мертвых, уводящий в покое смерти.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Все народы прославят Господа.
3: Всем привет, с вами Андрей Мухин. Друзья, мы сегодня отправимся в страну, на флаге которой всегда горит солнце, а высоко в горах находится одно из глубочайших озер мира. Это Кыргызстан. Кыргызы очень простые люди. Мне часто приходится сталкиваться с ними здесь, в Москве. Ну а путешественники очень тепло отзываются от них, посетив Кыргызстан. С 90-х годов подавляющее большинство жителей страны – мусульмане. Но эта земля хранит историю христианства. По преданию, здесь проповедовал апостол Матфей. А в 4 веке на территорию Кыргызстана бежали верующие из сасанидского Ирана, спасаясь от гонений. До сих пор археологи часто находят тут памятники христианского происхождения, развалины храмов и монастырей, керамические и металлические изделия с изображением христианских элементов, церковную утварь, нательные кресты и медальоны. Христианство так и не стало общенародной религией кыргызов, а существовало с буддизмом, манихейством, философское учение 3 века, зороастризмом, религия, почитающая бога Ахура Мазду, а потом и с исламом. Ислам изначально не имел сильного влияния, но во время оккупации Кыргызстана Российской империи в 19 веке прочно укрепился с поддержкой русских властей. В то же время из российских губерний начали переселяться православные крестьяне и протестанты. Строились храмы, росли общины. Появились первые переводы отдельных книг Библии на кыргызский язык. После революции 1917-го начались репрессии и гонения как на христиан, так и на мусульман. Разрушались церкви, мечети, страна погрузилась в век безбожия. В конце 20 века развалился СССР. Кыргызстан вышел из Союза, и в стране пошло возрождение духовной культуры. Сильно укрепился в первую очередь ислам из-за влияния внешней политики Турции, направленной на Южный Кавказ и Среднюю Азию. Христианство же стало второй по численности религией, которую исповедует до 15% населения. Православие остается самым крупным по численности среди русских. Евангельские церкви посещают в основном этнические кыргызы. Одного я даже знаю, это пастор Айбек Жума. А малочисленная община католиков по большей части состоит из иностранцев. Еще не существует полного перевода Библии на кыргызский язык, но есть несколько версий Нового Завета. 1970 года парижский перевод, выполненный общественным деятелем Азаматом Алтаем. 1991 года – версия Института перевода Библии. 2005 года – перевод Библейского общества Кыргызстана. 2024 года – пересмотренный перевод «Новый мир». Работа над переводом Ветхого Завета продолжается в наши дни. Сегодня вы услышите, как звучит стих Иоанна 3:16 на кыргызском языке. Его прочитает моя знакомая Амина.
4: Здравствуйте, Свободное радио. Меня зовут Амина. Я из Кыргызстана. Я прочитаю для вас Иоанна 3:16 на кыргызском языке. Худай адамзатты ушунчалык каттуу сүйгөндүктөн, ага ишенүүчү ар ким өлбөсүн, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп өзүнүн жалгыз улуну курмандыкка берди.
3: Спасибо, Амина. Христиане Кыргызстана – соль этой земли. Те, кто перешли из ислама, лишились многого, но приобрели больше во Христе. Пророчество, написанное в послании филиппийцам во 2 главе с 10 по 11 стихи, непременно исполнится. Оно провозглашает, что «пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус – славу Бога Отца». И сегодня вы слышите Евангелие на кыргызском. А это значит, что Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Я прощаюсь с вами. Это был Андрей Мухин. Всем пока.
5: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: своих передачах мы часто призываем быть добрее. Конечно же, мы относим этот призыв и к самим себе, и верим, что эта правда очень актуальна. Что случилось с общением христиан? Почему оно превратилось в поток колкостей, сарказма и двойных смыслов? Куда пропало простое, добродушное общение? Не знаю, почему мы снова пропустили светские стандарты в церковь, но давайте попробуем что-то изменить.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Каково отношение к отцу в современной американской семье? Относится ли к нему как к герою или как к неудачнику и трутню? В этом вопросе громадная роль принадлежит матери семейства. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Наглядным примером огромного влияния матери на формирование отношения детей к отцу может послужить книга Льюиса Яблонского «Отцы и сыновья». Автор вырос в еврейской семье. В его памяти очень ярко запечатлелись те моменты, когда вся семья собиралась за столом, и мать каждый раз повторяла одно и то же. «Посмотрите на вашего отца, на его согбенную спину. Совсем раскис неудачник. Он не способен ни найти новую работу, ни приносить домой больше денег. Он просто жалок». Отец Яблонского не говорил ни слова в свое оправдание. Он молчал, уткнувшись в тарелку. Таким он навсегда и остался в сыновьей памяти. Жалкий, забитый и ничтожный человек. Они не замечали его положительных качеств. Не хотели понять, что он работает с утра до ночи ради семьи. Яблонский делает следующий вывод. Проведенный мной тщательный анализ ясно показывает, как важна роль матери в формировании отношения детей к отцу. Я полностью разделяю эту точку зрения. Как это важно, если мать в присутствии детей с похвалой отзывается о муже, их отце, указывает на его положительные качества, формируя в сознании детей образ отца как мужественного и принципиального человека. Да и в будущем ей не обойтись без поддержки надежного и уверенного супруга. Таким образом, укрепление авторитета мужа – обязанность и святой интерес его жены. Это является свидетельством ее мудрости. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Вы уже видели все христианские фильмы и не знаете, что посмотреть? Тогда самое время узнать о новинках кинематографа, которые выходят на экраны в 2020 году. Привет, с вами Катя, и я расскажу вам о фильмах с духовным смыслом, на которые стоит обратить внимание. В октябре 2020 года на различных стриминговых платформах, в том числе Amazon и Google, выходит фильм «The Order of Rights» — «Порядок прав». В центре сюжета — конфликт между беременной матерью-одиночкой Эммой Стайн, которая собирается сделать аборт, и отцом ребенка — христианином Итаном Карпентером, который, чтобы спасти право своего еще нерожденного ребенка на жизнь, подает в суд от его имени. Суд должен решить, является ли ребенок в утробе матери личностью или нет. А если да, то наделен ли он неотъемлемыми правами, перечисленными в Декларации независимости. Мы надеемся, что благодаря этому фильму голоса миллионов людей наконец-то услышат. И особенно голоса еще нерожденных детей, сказал в интервью исполнительный продюсер фильма Стив Болл. Это фильм «The Order of Rights» – «Порядок прав».
1: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда –

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, я открыл в себе закон. Каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога, но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный я человек, кто освободит меня от этого смертоносного тела? Благодарю Бога моего. Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Евангелие от Луки, 14 глава, 15 стих.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Обретение на каждый день.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Тема сегодня радостная. Когда нам хорошо быть вместе на праздновании во славу Божью. Прочитаем отрывок из Писания в Луки 14 глава, где рассказывается история, как Иисус присутствует на пиру у начальника фарисеев. И во время беседы происходит следующее. Услышав это, некоторый из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же, Иисус имеется в виду, сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не кусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных“». Обратите внимание, все происходит на званом ужине у начальника фарисеев. Это излюбленный подход Христа – иллюстрировать мысли, исходя из текущей обстановки или понятного слушателю примера. Множество людей собраны вместе и приглашены на ужин к начальнику фарисеев. Это привилегия. И вдруг такой пример, в котором друзья отказываются от совместного праздника. Притом причины их ничтожны. Поле можно посмотреть и в другой день, оно не исчезнет. Валов можно испытать позже, силу они от этого не потеряют. Вопрос – это о приоритетах, вопрос выбора. И выбор друзей был разочаровывающим. Хозяин хотел разделить с друзьями радость ужина и общения, но они отказались. Тогда он решает разделить эту радость со всеми, кому не суждено было стать частью званого ужина. Мы с вами по благодати Божьей получили возможность присутствовать на таком ужине для избранных в присутствии самого Царя Небесного. Не по заслугам нашим, а по Его милости. И прообразом этого великого пира на небесах может стать общее празднование. В том числе пикник свободного радио 29 августа. Мы все приглашены, чтобы стать частью радостного события, общения, музыки и совместного ужина. Приходите.
0: Живи с радостью. Свободное радио.

0: Петр Мамонов. Чечня, 2002 год. 8 солдатиков стоят, один у гранаты случайно выдернул чеку, и вот она крутится. Подполковник, 55 лет, в церковь ни разу не ходил, ни одной свечки не поставил, неверующий, коммунист, 4 детей. Брюхом бросился на гранату, его в куски, солдатики все живы. А командир пулей в рай. Это жертва. Выше, чем отдать свою жизнь за другого, нет ничего на свете. В войну все проявляется. Там все спрессовано. А в обыденной жизни размыто. Мы думаем, для хороших дел есть еще завтра, послезавтра. А если умрешь уже сегодня ночью? Что ты будешь делать в четверг, если умрешь в среду? Кажется, только вчера сидел рядом Олег Иванович Янковский. Вот его курточка лежит, вот трубочка. А где сейчас Олег Иванович? Мы с ним на съемках фильма «Царь» сдружились. Много о жизни беседовали. Я и после его смерти с ним беседую. Молюсь. Господи, помилуй и спаси его душу. Вот что приходит туда. Молитва. Поэтому, когда буду умирать, мне не надо роскошных дубовых гробов и цветов. Молитесь, ребята, за меня, потому что я прожил очень всякую жизнь. Молитва важна и при жизни. Слово «спасибо» – «спаси Бог» – это уже молитва.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Деяния апостолов.
1: Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: Жизнь в каждой ноте. «Свободное радио».

0: Григорий. Живя на земле, уверовал ли ты в Сына Божьего Иисуса Христа, пришедшего во плоти для искупления твоих грехов?
1: Нет, врать не буду, нет.
2: В таком случае переходим к плану Б.
1: Плану Б.
0: Да, слушай меня внимательно. Через 45 секунд ты предстанешь перед всезнающим, всемогущим и святым Богом. У тебя есть единственная возможность получить оправдание на суде. Это совершенно безупречная, безгрешная жизнь на земле. Только была ли она безгрешна, Григорий?
1: Конечно, она была, да.
0: В самом деле?
1: Ну, большей частью...
2: Нет, никаких больших частей. Или ты был безгрешен, или нет.
1: Ну, безгрешен, насколько это возможно.
0: Никаких, насколько это возможно.
1: Ну,
0: да или нет?
1: Относительно говоря, я был...
0: Хватит уходить от ответа.
3: Ну, если говорить по существу о безгрешности как таковой, тогда, конечно, принимая во внимание все факты, все за и против. Я как бы, конечно, ну почти...
4: Следующий.
5: По сравнению с другими, которых я знал, я был...
6: Свободное радио. 7 лет... В эфире.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Это «Свободное радио», друзья. С вами Катя. Бывало у вас так, что кажется, ты стоишь один. И хотя правда на твоей стороне, тех, кто против тебя, такая тьма, что и не сосчитать. Как-то именно в такой момент я открыла Библию и прочитала там вот такие стихи из 4 книги Царств. «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, что вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными вокруг Елисея. Иногда мы просто не видим того, что на самом деле происходит вокруг нас в духовном мире. А нас, может быть, в этот момент окружает огненный круг из коней и колесниц, посланных Богом. Так что пусть у всех нас будет такое духовное зрение.

0: летит в небеса!
1: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Деяния апостолов.
1: Когда же они просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав:
2: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу».
1: И отправился из Эфеса. Акила же и Прискила остались в Эфесе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: И я, надо сказать, что с самого детства я полюбил Бога. Я просто поверил, что Он есть. Но когда я пришел в школу, мне было очень стыдно признаться в своих убеждениях, потому что была атеистическая пропаганда в школе, и я очень стыдился Бога.
1: Атеизм как тонкий слой льда, по которому один человек может и пройдет, а целый народ ухнет в бездну. В России 70 лет пропагандировали атеизм, но истинно верующих невозможно отлучить от любви Божьей, ведь то, что Бог открывает, не дано закрыть ни одному человеку. Родители Евгения по вероисповеданию евангельские христиане-баптисты. В их многодетной семье всегда было принято посещать церковь. И маленький Женя мечтал служить Богу с детства. Но тогда враждебно относились к верующим, и Женя не хотел, чтобы его спрашивали о Боге.
0: И один мальчик в школе меня спросил: «Ты веришь в Бога?» И я очень испугался и сказал, что нет. И когда я это сказал, у меня внутри все погасло, навалился такой на сердце тяжелый камень. Я знал, что кто отречется от меня, сказал Христос, от того отрекусь и я. И я подумал, что Христос от меня отрекся. И я очень об этом сожалел. Но я знал, что нужно не просто покаяться, еще как-то исправить ошибку. И однажды я все-таки подошел к нему и говорю: «Саша, помнишь, я тебе говорил, что я не верю в Бога? Но это неправда, я в Него верю». И меня поразил его ответ в то время атеистического мрака. Он мне сказал: «А я тоже». С меня свалился камень. И я домой, мальчуган, я бежал с большой радостью, что я исправил ошибку. Но, тем не менее, такое со мной случалось трижды. Меня преследовал какой-то стыд.
1: Твердая вера, к сожалению, по наследству не передается. Бога надо познавать, какой Он, тогда и вера будет крепнуть. Но Женя, как и все дети, больше любил играть, чем читать Библию. А вот взрослее он уже стал задумываться о своем спасении.
0: Я думал, вот мое сердце остановится. Я умру. Куда я попаду, в ад или в рай? Наверное, я все-таки попаду в ад. Почему? Потому что, когда я смотрел на свою жизнь, она не соответствовала заповедям Священного Писания. Я видел в своей жизни много греха. Хотя, будучи мальчиком, я отличался неплохим поведением. Но при всем этом я испытывал, что я большой грешник. А просто однажды вечером я подошел к маме, разбудил ее и говорю: «Мама, я хочу покаяться». Мы стали на колени, я стал слезно просить у Бога прощения, и так плакал, может быть, искренне. Но при всем этом, в

0: все равно где-то в глубине я не имел уверенности в том, что я спасен и принят Богом. Надо сказать, что я очень в то время любил слушать христианские радиопередачи из-за рубежа на коротких волнах. И в одной из передач проповедовал Яр Николаевич Пести. Он как раз проповедовал на тему «Уверенность в спасении». И он сказал, возьмем такой пример. Мертвый человек, и на него положить большой камень. И мертвый человек не будет им тяготиться, потому что он мертвый. Но если мы возьмем живого человека и на него положим камень, то живой человек будет тяготиться, потому что он живой. И я сказал, о, это как раз про меня. Я живой человек, потому что я мучаюсь, я тяготчусь, и я не должен сомневаться в своем спасении.
1: На некоторое время Евгений был удовлетворен, но ему нужно было еще что-то. И вот однажды в разговоре с сестрой он жарко убеждал ее не отворачиваться от Бога. И произошло нечто особенное.
0: В какой-то момент я остановился, и я вдруг про себя подумал, вот я ее убеждаю, а сам-то я в каком положении пред Господом? И последнюю фразу я ей говорю, я не знаю, спасен я или нет, но я хочу до конца своей жизни служить Богу. А потом ей вдруг говорю, уже время позднее, давай мы просто помолимся Богу. Я только встал на колени, первый раз в жизни я реально ощутил, что меня просто окатила волна. Как бы с головы до ног меня наполнил Дух Святой. Я от радости просто закричал во все горло. Я кричал, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Господь. Я явно понимал, что я Божье дитя, что у меня есть спасение и что у меня есть вечная жизнь. Я уже ничего не боялся.
1: Пережить встречу с Богом может каждый, ведь Дух Божий дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Наполняйтесь Божьим Духом, и страха перед тем, кто в мире, не будет. Это была программа «Вечность в миниатюре». До встречи.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

home in the ruins of who I thought I should be.

0: again.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
3: Говорю вам истинную правду. Пока пшеничное зерно не умрет, упав в землю, оно так и останется одиноким зернышком, а умрет, принесет большой урожай. Тот, кому дорога своя жизнь, ее губит, а кому в этом мире жизнь своя ненавистна, тот для вечной жизни ее сохранит. Тот, кто мне служит, пусть идет за мной следом. И где я, будет там и слуга мой. И тому, кто мне служит, честь воздаст мой Отец.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая Свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает Свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения, Свободное!
1: Вы слушаете Свободное радио.

0: Это несправедливо! Несправедливо! Ты обещал, что никогда не оставишь меня! Ты сказал, что будешь со мной до скончания века! Почему мне так тяжело, так скверно, так больно?
1: Тише, тише, тише, успокойся, я здесь, я с тобой.
0: Ты правда все еще здесь? Даже сейчас?
1: Но ты ведь сама сказала, до скончания века.
0: О, забери меня отсюда, я больше не могу, не могу. Пожалуйста, это так тяжело, забери меня.
1: Я знаю, но я хотел попросить тебя. Помоги мне.
0: Тебе?
1: Я назову тебе имена некоторых людей и подскажу, как их найти. Передай, пожалуйста, им, что я их люблю, что я умер за них и очень хотел бы, чтобы они приняли мое спасение.
0: Хорошо. Я завтра же передам. А ты после этого сразу же забери меня, хорошо?
1: Я обещаю. Но дело в том, что с кем-то из этих людей ты встретишься через год, с другими через два, с некоторыми даже через 40 лет. А через 3 года ты познакомишься с чудесным малышом. И ты обязательно расскажешь ему о моей любви, когда будешь укладывать спать. Поэтому придется тебе еще немного потерпеть. Но я дам тебе сил и буду с тобой.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Ты привык в церкви сидеть на своем любимом месте? Ты каждое воскресенье на нем сидишь, и оно уже практически светится от твоей святости? Если вдруг ты обнаружишь новичка, который по незнанию твое место занял, сообщи ему, что так-то это твое место. Подними его, пусть ищет, куда пересесть. Если будет бурчать в ответ, расскажи, что ты уже 30 лет верующий.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 18 августа 1596 года родился Жан Баланд, фламандский историк церкви, иезуит, агиограф, священнослужитель. Жан Баланд положил начало монументальному критическому изданию «Житий святых» «Acta Sanctorum», которое продолжается до настоящего времени. По имени Баланда баландистами называются монахи преимущественно иезуитского ордена, которые продолжают заниматься сбором и изданием «Житий святых» и манускриптов. Жан Баланд в 1630 году по поручению генерала ордена иезуитов приступил к изданию серии «Житий святых». Благодаря прекрасному знанию истории и владению несколькими европейскими языками, кропотливой работе в библиотеках и архивах Бельгии, Франции и Англии, Баланду удалось блестяще справиться с поручением. Под его руководством специально учрежденный институт, действовавший под названием «Societas Balandiana», наладил широкое сотрудничество с учеными различных европейских стран. Во время своих работ Баланд совершил ряд путешествий, изучая ранее неисследованные источники в библиотеках Италии. Сегодня день рождения Жана Баланда.
3: След в истории.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Я часто вспоминаю слова Христа о том, что его ноша легка, и те, кто придут к нему и возьмут ее, получат долгожданный отдых от тяжкой ноши. Тот, кто дает свободу от неподъемной вины и бремени невыполнимого закона, вряд ли захочет повесить на нас новый груз. Духовная жизнь христианина не должна быть похожа на унылую и тяжкую рутину. Скорее, это похоже на любимую работу, труд, от которого ты получаешь удовольствие. Ну а плоды этой работы приносят пользу всем остальным.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Марка.
1: Продолжая учить в храме, Иисус говорил:
2: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему?
1: И множество народа слушало его с услаждением и говорил им в учении своем:
2: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствие в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».
0: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Отделенный. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Слово «освятить» означает «отделить». В храме были сосуды, отделенные исключительно для поклонения Богу. Они не должны были использоваться больше ни для каких других целей. И вот что означает освящение для нас. Мы должны быть отделены от мира, освобождены от влияния этого мира, чтобы нам быть посвященными и предназначенными только для Него, чтобы принадлежать Богу. Наши жизни атакуются грехом каждый день. Каждый раз, когда вы включаете телевидение или радио, каждый раз, когда вы входите в торговый центр или в продуктовый магазин, соблазны и обольщения пытаются увлечь вас теми вещами, которые Бог объявил нечистыми. Нам нужно вкушать Слово ежедневно, для того, чтобы противодействовать этим влияниям мира. Позвольте Божьему Слову в конце каждого дня очищать вас от всего мусора, с которым вы столкнулись. Как сказал Иисус в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 3 стих, «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». Именно Его Слово смывает с нас грязь, грязь, с которой мы сталкиваемся каждый день. Из-за нашей любви к Богу нам следует выполнять Его желание. Он желает, чтобы мы хранили себя от мира, чтобы мы были отделены, но нам тоже следует этого хотеть. Нам следует усердно противостоять злу. И если Бог говорит, что именно Его Слово очищает нас, то нам следует идти к Его Слову ежедневно. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас и взял нас от мира и дал нам небесное гражданство. Отдели нас, Господь, через Твое Слово. Во имя Иисуса. Аминь. Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Иди, иди! Нашелся мне тут! Кого из себя только строит!
1: А я его, кажется, знаю.
0: Серьезно?
1: Да, это известный филантроп.
0: Филантроп? Так этот тип еще марки собирает.
1: Да нет, не филателист. Филантроп. Филантроп – это милосердный человек, который посвятил себя благотворительности.
0: Ага, благодетель ты наш! Если бы вы слышали, как он со мной разговаривал, вы были бы о нем другого мнения!
1: Что же вам он такого наговорил?
0: Подходит, значит, и говорит мне, выбрось весь этот хлам из своих сумок. Ишь ты, благодетельно! Кстати, это не ваша бутылка, и я возьму...
1: Выброси хлам из сумок? Так и сказал?
0: И еще говорит, если выбросишь весь этот хлам, я наполню твои сумки чем-то более ценным.
1: Звучит неплохо. Что же вы не воспользовались его предложением?
0: Да вы че в натуре? Да у меня ж тут бесценные вещи. Антиквариат, можно сказать. Вы что думаете, я просто так вот хожу по помойкам, таскаю эти сумки по всему городу, чтобы потом взять вот так все и выбросить, да?
1: Да что хоть у вас там такого?
0: Вещи всякие разные. Которые я нахожу для коллекции.
1: Например?
0: Зачем это вам?
1: Вы не бойтесь, я не коллекционер. Так просто любопытно мне.
0: У меня тут несколько выброшенных книг, которые когда-нибудь станут очень ценными. Вот, они хоть и без обложек, но посмотрите. Лет через 30 я их с аукциона продавать буду.
1: Понятно. А что еще у вас там?
0: Вот тут пленка для катушечного магнитофона. Знаете... Какие они сейчас редкие.
1: Догадываюсь.
0: Увидите, придет время, я только на одних этих бобинах состояние сделаю.
1: Погодите, может, я чего-то не понимаю? Этот человек, вы говорите, только что предложил вам наполнить ваши сумки чем-то ценным, если вы только освободите их от всего этого хлама. И вы отказались?
0: Да откуда мне знать, что он сдержит слово? Я ж его в глаза в первый раз вижу.
1: То есть получается... Все сводится к тому, можем ли мы доверять человеку, который дает нам обещание.
0: В общем, да. А этот, как вы его там назвали, филантроп.
1: Человек, который своей жизнью доказал, что его словам можно верить. Слушайте, так это же так же, как...
0: Вы что, собираетесь за ним погнаться?
1: Что?
0: Так он мне первому предложил.
1: Нет, я... Понимаете... Я тут только что в Евангелии читала о другом филантропе. И он тоже предложил мне выбросить кое-какие вещи, чтобы он мог наполнить мою жизнь настоящими богатствами.
0: А что у вас там за вещи? Может, обменяемся чем-нибудь?
1: Да нет, это не то, о чем вы подумали. Они тоже казались мне очень ценными. Но теперь, в сравнении с богатством, которое предлагает он...
0: Что с вами? Вам плохо?
1: Нет, все нормально. Простите, мне нужно идти.
0: Шуруй.

0: Господь, к выполнению следующего задания готов.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Макс Лукада. Отметь это. Сегодняшние мысли – это завтрашние поступки. Сегодняшняя зависть – это завтрашний взрыв гнева. Сегодняшний фанатизм – это завтрашнее преступление из ненависти. Сегодняшняя злость – это завтрашнее насилие. Сегодняшняя похоть – это завтрашнее прелюбодеяние. Сегодняшняя жадность – это завтрашнее воровство. Сегодняшняя вина – это завтрашний страх. Сегодняшние мысли – это завтрашние поступки.

0: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободное!
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божьем». Евангелие от Луки, 14 глава, 15 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: чтение на каждый день.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Тема сегодня радостная. Когда нам хорошо быть вместе на праздновании во славу Божью. Прочитаем отрывок из Писания в Луки 14 глава, где рассказывается история, как Иисус присутствует на пиру у начальника фарисеев. И во время беседы происходит следующее. Услышав это, некоторый из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же, Иисус имеется в виду, сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не кусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных“». Обратите внимание, все происходит на званом ужине у начальника фарисеев. Это излюбленный подход Христа – иллюстрировать мысли, исходя из текущей обстановки или понятного слушателю примера. Множество людей собраны вместе и приглашены на ужин к начальнику фарисеев. Это привилегия. И вдруг такой пример, в котором друзья отказываются от совместного праздника. Притом причины их ничтожны. Поле можно посмотреть и в другой день, оно не исчезнет. Валов можно испытать позже, силу они от этого не потеряют. Вопрос – это о приоритетах, вопрос выбора. И выбор друзей был разочаровывающим. Хозяин хотел разделить с друзьями радость ужина и общения, но они отказались. Тогда он решает разделить эту радость со всеми, кому не суждено было стать частью званого ужина. Мы с вами по благодати Божьей получили возможность присутствовать на таком ужине для избранных в присутствии самого Царя Небесного. Не по заслугам нашим, а по Его милости. И прообразом этого великого пира на небесах может стать общее празднование. В том числе пикник свободного радио 29 августа. Мы все приглашены, чтобы стать частью радостного события, общения, музыки и совместного ужина. Приходите.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

В жизни бывает так, что просто не знаешь, как защитить себя от несправедливых обвинений. Но тогда можно поступить так, как советует автор 36-го псалма. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет правду твою, и справедливость твою как полдень». Не сомневайтесь, правда всегда становится явной в Божьем свете, ведь Он точно знает, как отличить истину от лжи. Это «Свободное радио», и мы говорим об истине, которая дает свободу.

0: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения свободного, друзья!
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Классики о вере.
1: Владимир Сергеевич Соловьев, русский философ. «Перед высшей Божьей правдой всякая своя, самодельная правда есть ложь, а попытка навязать эту ложь другим есть преступление».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Кузьминых Илья, являюсь служителем библейской миссии.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я уверовал, потому что Господь коснулся моего сердца, когда мне было 19 лет, это было в Москве, и Бог послал мне людей, которые подарили мне Евангелие.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Жизнь поменялась кардинально. И это не то, что польза, там, как для здоровья или еще что-то. Поменялся смысл жизни. Поменялись приоритеты и цель.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь – это место, где ты не идеальный, становишься частью людей, которых любит Господь. Благодаря вот взаимодействию друг с другом неидеальных людей, Бог меняет твое сердце, меняет твое отношение к людям, меняет твое отношение к вещам, которые тебя окружают. И в церкви это как, так скажем, уменьшенная копия Вселенской Церкви, где мы можем проявить те самые дары, которые нам Господь дает через Святого Духа.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Послание к римлянам. 12 глава, где написано: «Предоставьте тела свои в жертву богоугодную». Я очень всегда переживаю, как мне надо иногда тело свое предоставить в жертву богоугодную. Но она разумная для вот служения нашему Господу. Вот этот текст я люблю.
3: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Мы знаем, если рухнет шалаш, наше земное жилище, у нас есть дом, его нам даст Бог. Это нерукотворный, вечный дом на небесах. Пока мы здесь, мы горько стонем, так не терпится нам облечься в этот небесный покров. В нем мы даже раздеты и не окажемся нагими. Но пока мы все еще в своем телесном шалаше, мы тяжко стонем. Не от того, что хотим лишиться земного крова, а от того, что хотим облечься в небесный, чтобы смертное было поглощено жизнью. Вот цель, ради которой сотворил нас Бог, давший нам в залог своего духа. Итак, мы всегда отважны духом и знаем, пока мы живем дома в собственном теле, мы на чужбине, не у Господа. Ведь мы живем верой, а не тем, что видим глазами. Так вот, мы отважны духом. Мы предпочли бы скорее выселиться из тела и поселиться дома у Господа. Потому и желаем больше всего, живем ли дома или на чужбине, понравиться Ему. Ведь всем нам придется предстать перед судьей Христом, чтобы каждый получил по заслугам за все, что сделано им за время телесной жизни, и за доброе, и за дурное».

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Почему я, господи? Ну почему я?
1: Ты правда хочешь это узнать? А? Я говорю, ты правда хочешь это узнать?
0: Что это? Кто здесь? Что вам надо?
1: Я пришел ответить на твой вопрос.
0: Какой вопрос?
1: Ты же только что спрашивала. Почему я, господи?
0: Вы что, ангел?
1: Ну, если точнее, твой личный ангел-хранитель.
0: И Бог послал тебя решить все мои проблемы.
1: Нет-нет, я только сказал, что пришел ответить на твой вопрос. Ну почему я? Ну почему я?
0: Ну хватит. Что это у вас за листок в руке?
1: Это? Это список вопросов типа «почему я?», которые ты задавала в трудные времена. Как видишь, этот список намного длиннее, чем список вопросов «почему я?», в то время, когда Бог благословлял тебя.
0: А где же этот второй список?
1: А его и не существует. Дело в том, что ты никогда не говорила «почему я?», когда все шло хорошо.
0: Неужели я никогда не говорила?
1: Как раз тогда и уместно было задавать такие вопросы.
0: Почему?
1: Вы, люди, все были мертвы во грехах. А Сын Божий Иисус Христос умер на кресте за ваши преступления. Вот где уместно спросить, почему я, Господи?
0: А правда, почему я, Господи?

0: Зинаида Миркина. Мир разрушает отказ от духовной иерархии, от служения высшему в себе самих. И хочется вспомнить, что Достоевский ринулся в свое почвенничество, отшатнувшись от западного безбожия, бездуховности, приплюснутости к земле. Он ужаснулся этой потере измерения высоты и глубины, этому самодовольству еще только нарождавшегося тогда потребительского общества. Он знал, что мир без Бога стоять не может. И в минуты, когда сомневался в существовании живого Бога, стал придумывать идола – народ. Духовный вакуум поглощает культуру во всем мире, а в пустую храмину всегда норовят проникнуть бесы. Не те, так другие.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

С днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения!

0: что зреет само, это я. Я – сила. Я – полнота, изливающаяся в вашу пустоту и наполняющая ее. Но эта полнота сама заполняет себя в пустоте. И потому вы – моя полнота. Я нужен вам, ибо без меня вы не сможете ничего. Но и мне, хоть я и не нуждаюсь в творении, нужны вы. Нужны, чтобы я мог раскрыть свою изливающуюся полноту. Так я живу в вас, и вы во мне. Я зерно, что падает в борозды вашего поля и в них умирает. Но когда я восстану из глубин вашей земли, это будут ваши зерна, что восстанут вместе со мной. И напротив, вы – пшеничное зерно, падающее в борозды Божьего поля, умирающее в крещении и распятии. И когда вы восстанете, то будете собранным мною урожаем. Две жизни явятся на поверхность, но это одна и та же жизнь. Ибо когда колосятся колосья, уже не различить, где труд, совершенный плугом, и где сила проросших хлебов. И зерно, и урожай – одна и та же материя, но урожай – новое качество органической жизни, облагороженной до оснований самого своего бытия. Итак, хотя вы живы, это не вы, но я живу в вас. Поэтому вы – мой удел, мои плоды, мои ветви, но и я – удел ваш. Ибо я сдался в ваш плен, и вы располагаете мною, как вашей внутренней сутью. Вы уже не принадлежите себе, ибо стали храмом Божьим. Но и я не принадлежу более себе, ибо стал каменоломней, где добывают камень для храма человечества. Я – лоза, вы – ветви. Вы проросли на мне». Удивляет ли вас, что капля крови из сердца моего просачивается во все ваши мысли и поступки? Удивляет ли вас, что помыслы моего сердца проникли в ваши мирские сердца? Что внутри вас шепчет непонятный шепот? И что днем и ночью вы чувствуете некий неизбывный зов? Зов любви, которая хочет страдать, любви, что спасает вместе с моей любовью. Удивляет ли вас приходящее к вам желание рискнуть жизнью и отважиться на то, чтобы отдать все ваши силы вашим собратьям и, пожертвовав собственной плотью, завершить то, что не завершили мои страдания, что не будет завершено до тех пор, пока страсти мои не проникнут в каждую мою ветвь, в каждый член моего тела? Ибо хотя никто из вас не может быть спасен никем, кроме меня, я – спаситель всех лишь в союзе с каждым из вас. Хотите ли вы совершить вместе со мной великое изменение мира и построить Царство Отца? Хотите ли вы жить со мной единым сознанием? Жить сознанием того, кто не пытается судорожно удержать свой божественный образ, но разрушает его и опустошает? Кто отважился на жизнь в служении и унижениях? Кто смирился вплоть до смерти на кресте? Хотите ли вы? Ибо в вас я должен довести свое дело до конца, и оно будет совершенным лишь тогда, когда все сердца будут послушно и смиренно биться в моем, обращенном к Отцу сердце. Хотите ли вы? Но этого вы все еще не хотите. Вы все еще отказываетесь от этого. Вы все еще бросаете меня в беде. Вы все еще думаете, это он спаситель, а не мы. Это так, я спаситель, и я буду истекать кровью и искуплять вас, пока вы всего этого не поймете. И борясь со мной, вы уже припали ко мне в самом разгаре вашей борьбы. Одиночество ваше будет рыдать обо мне, и истлевающая гордыня ваша признает меня».
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

падают вниз, ветер времени неумолим. Разве что-то здесь было по-настоящему моим? Небо над головой, под ногами земля. Ни друзей, ни врагов, только учителя. И я прошу, помоги видеть в каждом чистую душу. Маленьким перышком в крыле белой птицы, крохотной капли в океане раствориться. Я сплю, и мне снится та, в которую невозможно не влюбиться.

похож на звон сотен золотых колокольчиков. Она говорит: пойдем со мной. Протягивает руки и шепчет: добро пожаловать домой. Я закрываю глаза, и водопады небесные

написаны имена. Разные эпохи, разные времена, и за каждой сыгранная мной когда-то роль. Вот я нищий на паперти, вот я король, вот я монах, бредущий в тумане по дороге. А вот пьяный бездомный, оскорбляющий Бога, одинокая женщина, воин, исполненный силы, сорванный цветок, брошенный на могилу. Мелькают истории, лица, жизни и даты. Она говорит: ты был ими всеми когда-то. И как выброшенная на берег морская звезда, пытался устроиться на берегу, но тебе нужна вода. Ласково кладет руки на плечи: возвращайся, еще не время, до встречи. И вот я снова просыпаюсь здесь, по эту сторону реальности, и вижу все как есть. Листья падают вниз, ветер времени не умолил, разве что-то здесь

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: «И сказал им,
2: когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?»
1: Они отвечали:
3: «Ни в чем».
1: Тогда он сказал им:
2: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу».
1: Они сказали:
4: «Господи, вот здесь два меча».
1: Он сказал им:
2: «Довольно».
5: Уютный вечер на свободном радио.

0: Всем привет! Это Лиза Лукашина. Поздравляю Свободное радио с днем рождения и желаю, чтобы любовь, радость и мир всегда оставались в прямом эфире.
1: Уютный вечер на Свободном радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Он пострадал за наши грехи. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. 1 Петра, 3 глава, 18 стих. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы привести нас к Богу. Ради этого Он пострадал на кресте. Какое утешение для тех, кто чувствует, что их отношения с Богом не в порядке. Иисус может привести нас к Богу, ибо Он открыл этот путь. И это поистине хорошая новость. Через Господа Иисуса Христа Бог протягивает нам руку. По своей природе мы далеки от Бога, мы совратились каждый на свою дорогу. Так было в начале истории человечества, когда Адам и Ева скрылись от Бога, так и сегодня, ибо никто не ищет Бога. Послание к Римлянам, 3 глава, 11 стих. Возможно, кто-то из наших читателей стал чувствовать, что у него с Богом что-то не так. Тогда следует поблагодарить его за то, что он пробудил вашу совесть. Ведь тому, кто пребывает в таком состоянии, можно помочь. Наши грехи — это бесчисленные преступления против Бога, против Его воли, и они преградили к Нему путь. Но Он, желая расчистить этот путь, отдал Своего Сына, Иисуса Христа, который пострадал на кресте. Каждый, кто обращается к Нему с искренним признанием своей вины, обретает спасение. Иисус Христос — праведник. Он ответил на все требования Бога. Сами мы не смогли бы этого сделать. Поверьте в Христа и в искупительную жертву Его крови, которая пролилась на кресте Голгофы, и вы навсегда станете одним из возлюбленных детей Бога.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Будь героем для своей жены, и она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

0: сердцах героя.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Повышение доходов приводит к повышению потребностей. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какая польза для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? 5-10. Материалист всегда движется вверх по прямой уровня потребностей. Для удовлетворения растущих нужд он вынужден повышать свой темп накопительства, ибо распоясывающиеся похоти не позволяют оставаться на той же степени потребления. Увеличивающиеся дозы увеличивают расходы. Поэтому материалист всегда старается приумножить свое богатство. Но вслед за его умножением возрастают и траты. Это закон, действующий в ненасытном человеческом сердце. А какая польза для владеющего богатством? На самом деле лишь сомнительная. Смотреть на него? Уж кому, как не Соломону, знать эту истину. Он буквально мог купаться в золоте, как персонаж известного диснеевского мультфильма «Скрудж Макдак». Его глаза видели много золота, бриллиантов, дорогих вещей, роскоши. Но его голодному сердцу не было от этого никакой пользы. Удовлетворение от рассматривания золота не доходило до глубин сердца, более всего нуждающегося в Господе. Вот смотрю глазами на сверкающий металл, погружаю в него руки, перебираю пальцами, но отдающая гулким эхом пустая душа томится своими страхами, от которых не откупиться ничем. Этот божок не только не собирается давать мне чувство защищенности, покоя, удовлетворения, а лишь добавляет страхов. Чувство насыщения прийти не может. Остается только смотреть глазами. Любящие деньги в прямом смысле любуются ими. Считают, пересчитывают, держат в руках, нюхают. В общем, наслаждаются фактом обладания деньгами и их количеством. Вот она, иллюзия контроля. Но и Писание, и опыт уже 100 раз доказали, что на деньги не купить покоя. И поэтому обладающему богатством нет от того никакой выгоды. Богатство – это золотой, драгоценный, сверкающий, красивый, многообещающий ключик, не подходящий к замку той желанной двери, которую все пытаются открыть. Дверь, за которой спрятано счастье, не открывается ни одним из ключей со штампом «Сделано на земле». Остается только смотреть и облизываться, ибо он бесполезен. Да, он золотой и красивый, но что с того? Дверь наглухо закрыта. Секрет же довольства, как вы знаете, не в количестве денег, а в отношении к ним. Даже небольшой доход может радовать при условии, что удовлетворение уже найдено в Господе. 1 Тимофею 6:6.

Добровольно бездомный. С 1989 года Кит Вассерман несколько дней каждый год живет как бездомный. Его цель – учиться любви и состраданию. «Я иду жить на улицу, чтобы расширить свою

Кровь, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Господь умолился перед ангелами, хотя был их создателем. Он стал человеком и умер, хотя был бессмертен. Он, всемогущий Бог, пострадал за нас. Почему Он сделал это? Чтобы принести мир с Богом и помочь нам в земных искушениях. Погрузимся в Его любовь. Будем помнить, что Он понимает нашу человеческую природу и предусмотрел для нас способ очищения от грехов. Господь Иисус, я не могу представить себе, что значило для Тебя оставить небесный дом и стать одним из нас. Благодарю за Твою жертву, которую Ты принес, чтобы я мог жить».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла. До встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: «Свободное радио» рядом.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Колоссах.
2: Жены, повинуйтесь мужьям. Это ваш долг перед Господом. Мужья, любите жен и не будьте с ними резки. Дети, во всем повинуйтесь родителям, ведь это приятно Господу. Родители, не раздражайте детей, не то они станут малодушными.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Время. Деньги. Зигазон.
1: Почти в каждом крупном городе есть магазины с броской вывеской известного бренда и поистине космическими ценами. Несмотря на то, что подобного качества товар можно спокойно приобрести и по более разумной стоимости, ту же сумку или туфли, они тоже будут качественными, но стоить меньше. Тем не менее, находятся люди, которые предпочитают переплачивать не за полезные свойства, а за бренд. Более того, желание заполучить в свой гардероб заветную вещицу бывает иногда таким сильным, что люди тратят драгоценное время и усилия в ожидании распродаж, в длиннющих очередях на псевдоликвидации коллекции. И как объяснить такое поведение? На этот раз свое веское слово сказали не психологи, экономисты. В экономической теории принято разделять платежеспособную потребность в товаре на две большие категории. Это функциональный спрос и нефункциональный. Если первая группа, по логике нетрудно догадаться, напрямую связана с качеством товара, это функциональный спрос, то вторая категория зависит от факторов, связанных с чем угодно, но только не с полезными свойствами. Одни люди покупают то, что предпочитают приобретать их знакомые. Так называемый эффект присоединения к большинству. Другие стремятся выделиться из общей массы. А третьи хотят поднять свой престиж и демонстративно покупают нарочито дорогие вещи. И вот как раз-таки последний случай подробно описал экономист Веблен, в честь которого использование товаров либо услуг не по прямому назначению, а для того, чтобы создать впечатление, и получило такое название – эффект Веблена. Согласно этому эффекту, в современном обществе на спрос очень сильно оказывает влияние то, как живут, скажем так, сливки общества. Образ жизни селебрити все больше становится нормой и эталоном для всех остальных людей. Поэтому многие стараются копировать вкусы и предпочтения, неважно, олигархов, золотой молодежи, звезд шоу-бизнеса. И маркетологи это прекрасно знают. А если к этому факту добавить, что русской душе в принципе свойственно впадать в крайности, становится понятно, почему студент готов потратить всю стипендию и еще занять у родителей и друзей, но заполучить кеды с небольшим, но таким для него важным логотипом, а не просто быть проще и ходить в таких же кедах, не маркированных никем.
0: Время. Деньги. Зигазон.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Всем привет! Меня зовут Бережной Андрей, это Russia Worship Band. От всего сердца мы поздравляем Свободное Радио с днем рождения, с 7-летием. Это так здорово, что мы можем славить Господа вместе. А вы слушаете наши песни в эфире Свободного Радио. До встречи!
1: Вы слушаете Свободное Радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Факт биографии или красивая история, а только однажды Станиславский своим ученикам задал этюд. «Горит ваш банк. Действуйте». Кто-то побежал за водой, кто-то стал рвать на себе волосы, заламывать руки, кто-то тащил воображаемую лестницу, по ней судорожно пытался проникнуть сквозь огонь, кто-то падал уже обугленный, обезумевший от страшной боли и страданий. Все было так, будто банк горел. И лишь один студент спокойно сидел нога на ногу и разглядывал происходящее. Недовольный Станиславский, разумеется, уточнил. «Почему вы не участвуете?» «Я участвую», – невозмутимо ответил студент. «Просто деньги мои в другом банке». «Давайте мы тоже будем, как тот студент. Наши сокровища на небесах. Нет причин паниковать и страшиться».
1: В эфире «Свободное радио». Сделано с любовью.

0: святые библейские стихи.
1: Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Псалтырь, 142 глава, 8 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Кто-то рассказал, что у него трудности? Ну ты же понимаешь, что это сущие пустяки. Посмейся над ними, ведь смех настраивает на позитив. Но ни в коем случае не позволяй смеяться над твоими трудностями, потому что они действительно очень серьезны. И ты нуждаешься в сочувствии.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
3: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
1: Бог с тобой. Не бойся, свободное радио.

Зинаида Миркина. Когда я сделаюсь бесплотной, когда я это тело сброшу, не жди, чтоб тенью мимолетной являлась я из жизни прошлой. Когда на волю дух отпущен, когда он полный мир обрящет, я сделаюсь твоим грядущим и бесконечным настоящим. Я знаю, что в нездешнем мире, в невидимом, бесплотном этом, вершится расширение шире, готовится рождение света. Идет великая работа, невнятная земному слуху, и эти снежные высоты воздвигнуты бесплотным духом. Да, этот кряж высокогорный и эти золотые сосны воистину нерукотворны и бесконечно духоносны. В часы великого затишья, в священный час касаний Божьих, я буду ждать, что ты услышишь. Я буду ждать, что ты поможешь.

0: Ну как, нашел?
1: Что?
0: Ну ты же знаешь, о чем я. То, что может заполнить пустоту. Нашел?
1: Как? Ты тоже ее чувствуешь? А я думал, я один такой.
0: Да ты что, вчера родился? Все пытаются ее чем-то заполнить. Я, например, последний раз компьютерными играми пыталась.
1: И как? Не помогло?
0: Ну, какое-то время помогало. Но как только я доходила до последнего уровня, пустота возвращалась.
1: А я свою фильмами пытался заполнить.
0: Ну и как?
1: Да как у тебя. Как только кино заканчивалось, пустота снова давала о себе знать.
2: Привет.
3: Здорово, о чем болтаете?
2: О чем беседуете?
0: О пустоте. Ну вот ты, как свою пустоту пытаешься заполнить?
2: Я? Ну, последний раз наркотиками пробовала.
1: И как? Помогло?
2: Да только на время. Когда дурман проходил, она опять возвращалась. Честно говоря, ощущение пустоты становилось еще больше.
3: Смотри, у меня то же самое. Только я пытался заполнить ее общением с девушками. Я думал, что чем больше у меня будет девушек, тем счастливее я буду.
0: Ну, должно же быть что-то, что заполнит эту пустоту.
3: Да не, забудьте, я все перепробовал. Следуя некоторым философам, я даже пытался отрицать сам факт наличия пустоты.
1: И как? Неужели не помогло?
3: Да ну, вы что, жизнь не терпит лжи. А потом я серьезно вдарился в религию.
2: В религию? Ну-ка, я еще не пробовала.
3: Да ты ничего не потерял. Она оставит тебя таким же пустым. Более того, она даст тебе ложную надежду на то, что если ты будешь стараться жить по правилам, однажды ты, может быть, и заполнишь эту пустоту. Так что, хлопцы, забудьте.
4: Неправда. Я заполнил свою пустоту.
0: Правда?
1: Ты еще не лжешь?
2: Как у тебя получилось ее заполнить?
4: Пустота, которая внутри вас, может быть заполнена лишь тем, кто сотворил вас такими.
3: Ты о Боге, что ли? Да проходили мы это. Я испробовал все религии. Не работает.
4: Я говорю не о религии. Я говорю об отношениях.
3: Так, внимание, сейчас он попросит нас сделать пожертвование.
2: Так, ну не мешай, ну дай ему договорить.
0: Продолжай.
4: Однажды Бог стал таким же человеком, как мы.
3: Об Иисусе говорит.
1: Очередной фанатик.
4: Можете потешаться над моими словами сколь угодно, но никто, кроме Сына Божьего, не заполнит вашу пустоту. Он сам создал в вас эту пустоту, чтобы вы взыскали его своим сердцем.
2: Но откуда нам знать, что это не еще одно надувательство?
3: Во-во, мы по горло сыты всякими обещаниями.
1: Да.
4: Он показал нам свою любовь не только на словах. Он отдал за нас свою жизнь.
1: Отдал свою жизнь?
0: За нас?
2: Расскажи нам о нем.
3: Народ, да что вы его слушаете?
1: Да, расскажи.
0: Пожалуйста.
3: Ну ладно, рассказывай.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Марка.
1: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
2: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
1: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус:
2: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
1: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Иногда церкви живут и процветают, не помня, кем был тот, кто первым принес им Евангелие. Так произошло и с евангельским движением Венесуэлы. Однако мы знаем имя первого обращенного из коренных жителей протестанта. Им стал Батиста Сильва из племени Пиароа, представители которого живут в джунглях Ориноко и притоков Амазонки. До прихода христианства Пиароа жили в страхе перед злыми духами, которые они старались задобрить с помощью ритуалов, плясок и жертвоприношений. Именно на этом фоне Батиста Сильва, сын вождя, узнал освобождающее Евангелие Христа. После своего обращения Сильва начал активно распространять весть о спасении среди своего народа, стремясь привлечь людей ко Христу. Он ходил пешком из деревни в деревню, проповедуя Евангелие, и ночи напролет говорил об Иисусе. До прихода испанцев Пиароа изготавливали красивую керамику, ритуальные маски и другие формы искусства, но не имели письменности. Тогда миссионеры перевели на язык сердца Пиароа Новый Завет, создавая тем самым письменность. В этом переводе активно участвовал и Батиста Сильва. Сильва умер в возрасте 60 лет, в августе 1992 года. На момент его смерти на территории племени Пиароа в Венесуэле процветало 50 христианских собраний из представителей местных племен. В этот день, 19 августа 1992 года, христиане в Тама-Тама в Венесуэле почтили жизнь и труды Батиста Сильвы большой поминальной службой.
3: След в истории.
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Самуэль Морзе. Он изобрел телеграф, в честь него названа специальная азбука. Слова самого первого в мире телеграфного послания были взяты из Библии. «Вот что творит Бог» — числа 23:23. Морзе был христианином, который, несомненно, прославил своего Господа. Он писал о своей жизни: «Это все Он. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Он не видел никакого конфликта между наукой и христианством.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Зачем нам свобода воли? Не будь у Адама свободы воли, он бы не согрешил. Вся история человечества пошла бы по другому, более радужному пути. Почему Бог дал ему и нам право выбирать? Потому что Бог есть любовь, а любовь существует только в свободе. Без нее Адам и все человечество были бы только рабами Бога, узниками рая. А Бог хотел, чтобы мы сами решили, нужен он нам или мы хотим жить без него. Любой любящий родитель знает, как тревожно, больно отпускать повзрослевшего ребенка, дать ему право самому распоряжаться своей жизнью, совершать ошибки, терпеть поражения. Но если не отпустить, то ребенок не научится любить по-настоящему, не детской любовью, вынужденной, зависимой, а настоящей, свободной.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Свершилось. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «свершилось» и, преклонив голову, предал дух. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. Когда Иисус крикнул «свершилось», это был не крик поражения, но это был крик славной победы. Через крест Иисус победил власть сатаны порабощать человека, уничтожать его и отделять от Бога. Через крест Иисус показал путь, как приблизиться к Богу и жить вновь в общении с Богом. Нам была дана власть жить такой жизнью, какой Бог хочет, чтобы мы жили. Нам была дана власть быть похожими на Него, быть восстановленными в образ Божий. Это Божье желание и цель для вашей жизни. Мощная хватка, которую грех раньше имел над вами, имел надо мной, была разрушена. Бог хочет восстановить то, что было потеряно в Эдемском саду. Божий Дух работает в наших жизнях день за днем, утверждая нас, формируя нас, изменяя нас обратно в Божье совершенное намерение для человека, чтобы мы могли жить в общении с Богом и отражали Его любовь и благодать, и доброту, и милость к этому темному миру, в котором мы живем. Те барьеры, которые однажды держали нас вдали от Бога, теперь были устранены. Теперь, когда работа искупления уже совершена, мы можем жить в общении с Господом. Работа завершена, свершилась. Иисус победил грех, победил смерть, ад и могилу, Он победил сатану. И в результате этого мы теперь можем испытывать великое благословение жизни для нашего Бога. Отец, да воспользуемся мы всеми преимуществами этого времени, которое Ты дал нам в этой жизни, чтобы узнавать Тебя, служить Тебе и любить Тебя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
2: Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Всякий, кто верит, что Иисус есть Христос-помазанник, рожден Богом, и всякий, кто любит родителя, любит рожденного им». Вот как мы можем узнать, любим ли мы детей Бога. Мы любим их, если любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Ведь вот что значит любовь к Богу. Это когда мы соблюдаем Его заповеди. А заповеди Его не тяжелы, потому что всякий, кто рожден Богом, побеждает мир. А та победная сила, что победила мир, и есть наша вера. Кто побеждает мир? Только тот, кто верит, что Иисус — Сын Бога.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я из Нигерии.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, могу думать, что Господь тронул мое сердце. Особенно вокруг меня нет ничего больше, лучше, чем Господь наш Иисус.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Без веры я вообще бы очень много ошибок сделал. Но вера мне помогает все это вот, ну, сделать как надо. Я знаю, что я не совершенно, но все равно он мне очень хорошо помогал.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Любить твоего соседа,

0: Привет, друзья! С вами Мария Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Верь, живи, молись. «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: «Радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих.
0: «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Думаю, немногие из людей любят состояние печали или грусти, но все испытывают эти состояния, ведь даже дождливая погода может навеять грустное состояние. Вот с радостью дело обстоит иначе. Евангелие Иоанна, 15 глава, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Слово, переводимое как «прибудьте», это форма глагола «мена». В контексте всего Евангелия оно приобретает новое значение, дополняющее прежнее. Кратко поясню. Христос объясняет, что те, кто пребывает в Его Слове, то есть не просто слушают, но и исполняют. Те, кто следует за Ним, не просто проводят время с Ним, а подчиняют Ему свою волю. А в прощальной беседе Иисус говорит о самых близких отношениях, которые возможны для человека. Не только ученики пребывают в Иисусе, но и Он пребывает в них. И если это происходит, то в жизни будет виден плод, под которым Иоанн прежде всего понимает любовь. И он говорит, пребывающий в Иисусе пребывает в Его любви. Так вот, хочу связать эти мысли приглашением на пикник Свободного радио. Это возможность не только провести время на природе, но и вместе прославить и иметь несомненно хорошее время для совместного общения и поклонения. Думаю, результатом чего станет плод этого события, где в реальности можно пережить и соприкоснуться с радостью Божьего присутствия. Ведь радость – это совместное прикосновение чувств и событий, проведенных вместе. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. Бойтесь скорее того, кто может и душу, и тело сгубить в гиене».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет, это Миша Нутеки, и хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном Радио.

0: книге «Псалмов» много говорится о пении, о том, каким оно должно быть, как мы призваны хвалить Бога. В 32-м псалме мы читаем: «Пойте новую песнь, пойте стройно, играйте, восклицайте радостно. Пусть даже минорные песнопения будут исполнены внутренней радостью. Да и аминь оттачиванию мастерства тех, кто играет и поет. Да и аминь новым песням и гимнам». Зачем это нужно? В 32-м псалме тоже об этом сказано. «Хвала Господу праведных украшает». Так что, хваля Бога, мы украшаем и себя. Будем же прекрасны и внутри, и снаружи. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Федор Иванович Тютчев. Наш век. Не плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен. Невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутою дверью. Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Не презирают вора, когда крадет он из-за голода, лишь для того, чтобы насытиться. Но, будучи пойман, заплатит он семикратно, отдав все добро своего дома. Но нарушающий верность в супружестве безрассуден. Так поступающий сам себя губит. Побои и срам он получит, и позор его не изгладится. Ведь ревность приводит мужа в ярость, и не сжалится он, когда будет мстить. Никакого выкупа он не примет, не захочет подарка, какого бы ты ни давал.

Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!

0: Привет, друзья! С вами Катя. Известно, что человек может принимать верные решения, лишь находясь в состоянии внутреннего покоя, такой тишины. И всем нам нужен именно такой, Божий покой. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое», говорится в псалмах. Так что будьте в покое и слушайте «Свободное радио».
1: Верь, живи, молись. «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: 72 ученика вернулись радостные. «Господь, — говорили они, — даже бесы нам подчиняются, когда мы им приказываем Твоим именем». «Я видел, сатана пал молнией с небес», — сказал им Иисус. «Вот, я дал вам власть наступать на змеи и скорпионов и власть над всей силой врага, и ничто не вредит вам. Но не тому радуйтесь, что духи вам подчиняются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». И в тот же миг Святой Дух исполнил Иисуса ликованием, и Он сказал: «Отец, Владыка неба и земли, благодарю Тебя за то, что Ты открыл простым и малым, сокрытое от мудрых и разумных. Да, Отец, такова была Твоя благая воля. Мой Отец все верил мне. Никто не знает, кто Сын, кроме Отца, и кто Отец, кроме Сына, и того, кому Сын пожелает открыть это».

О любви говорим на Свободном радио. Привет, с вами Катя. Знаете, откуда берется любовь? Конечно, в начале всех начал, в Боге. Писание говорит нам, Бог есть любовь. И еще, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто не видел, но если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Пусть в мире будет больше любви, а об этом напомнит Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и без умолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Новая музыка на Свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Евгений Горцев, Москва, в прошлом Архангельск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В 2006 году студентов с моего потока университета пригласили в английский лагерь. Этот лагерь был христианский. Там я увидел верующих людей, которые живут не так, как я. Это меня задело. Некоторые были переживания духовные по этому поводу. И я решил ходить в церковь, чтобы разобраться с этим, слушать проповеди. И когда я это делал, проповеди начали меня обличать. Начал видеть грех в своей жизни все больше и больше. И со временем это привело меня к покаянию. В 2007 году я принял крещение. Ну, все поменялось, и круг общения, и цели, и методы их достижения, мои ценности. Даже работу пришлось сменить из-за этого. Я помню, что самый кризисный для меня был год, это 2008 год после крещения, когда я понял, что те ценности, цели и приоритеты, которыми я жил до этого, они больше для меня ничего не значат, но новым ценностям я еще не научился. И я пытался искать, и в такое 10-дневное путешествие отправился для того, чтобы побыть наедине с Богом, с собой, и поразмышлять вообще о будущем своем. И это путешествие закончилось на конгрессе 2008 года, который был на базе «Ручеёк» под Москвой. С тех пор я стараюсь принимать самые важные решения в своей жизни на таких уединенных встречах с Богом.
0: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам,

Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Несправедливость перенести сравнительно легко. Что нас ранит по-настоящему, это справедливость. Генри Луис Менкен.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Клайв Льюис. Чувства, чувства и снова чувства. Но попробуем порассуждать. Разве со смертью Е рухнула Вселенная? Тогда почему я должен сомневаться в том, во что верил прежде? Да, подобные беды случаются каждый день. Бывает и пострашней. Все это я бесспорно допускал. Меня предупреждали, да и сам я себя предупреждал. Не стоит полагаться на земное счастье. Обещано нам было совсем другое – страдания. Без них не обойтись никак. Больше того, нам сказали «блаженны плачущие», и я на это согласился. Словом, ничего нового. Получил, что просил. Конечно, одно дело, когда горе случается с другими, и совсем иное, когда с тобой. Причем не в воображении, а в яви. Но, положа руку на сердце, есть ли хоть какая-то разница? Никакой. По крайней мере, для человека, который искренне верует и неподдельно сострадает. Яснее ясного. Если моя хижина рухнула от одного удара, значит, это был карточный домик. Вера, которая все это допускает, вовсе не вера, а игра воображения. Допускать не значит сочувствовать. Если бы мне и впрямь было дело до всех скорбей мира, я бы не так выл от собственной скорби. Все это время я носился с придуманной верой. Играл в бирюльки, на которых было написано «болезнь», «боль», «одиночество», «смерть». Оказалось, я доверял веревке лишь до тех пор, пока не понадобилось испытать ее прочность на себе. Теперь же пришлось. И никаких иллюзий на свой счет у меня больше нет».

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: Праздник Преображения Господня. Этот праздник отмечается Православной Церковью 19 августа, а католической и православными церквями, перешедшими на новоюлианский календарь, 6 августа. И входит в число главных или двунадесятых праздников. Является непереходящим. Преображение описано в каждом из синоптических Евангелий, причем описания эти очень похожи. Евангелия повествует, что Иисус пророчески произнес: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». А спустя 6 дней взял 3 ближайших учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и поднялся вместе с ними на гору помолиться. Там во время молитвы он преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. При этом явились 2 ветхозаветных пророка – Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Увидев это, восхищенный Петр сказал: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи – тебе 1, Моисею 1 и 1 Илии». После этих слов явилось облако, осенившее их, и ученики слышали из облака голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Гора, на которой произошло преображение, не называется евангелистами по имени, но церковное предание единогласно указывает на гору Фавор, находящуюся в Галилее в 6 километрах на юго-восток от Назарета. Святая равноапостольная царица Елена, мать римского императора Константина Великого, совершила паломничество на Фавор в 326 году. По ее указанию, на горе Фавор был построен храм во имя Христа и свидетелей преображения, апостолов Петра, Иакова и Иоанна. После разрушения первого храма греческие епископы долгое время ежегодно совершали литургию на его развалинах. Сейчас на горе Фавор есть 2 монастыря – католический и православный. Сегодня церковь празднует Преображение Господне, хотя причина выбора именно этой даты остается неизвестной. Скорее всего, это дата освящения храма на горе Фавор в честь Преображения Господня в IV веке.
3: След в истории.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.